Este tot aceste oameni.

0: Благословен Бог наш, всегда ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, ладыка, проси беззаконие наше. Святые, посети, исцели немощи наши, имей Твою городию, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и оставь нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в свои искушения, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и преподаем Христу Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и преподаем самому Христу Царю и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вонми моление моему, внуши молитву мою в устах льстивых. От лица Твоего судьба моя изъедет очи мои, да видит о правоты, и искусилось и сердце мое, посетилось и ночью, искусило меня и сие, не обретися мне неправда, я когда не возглаголит уста мои дела человеческие за совестовый стен Твоих, а сохрани пути и жестоки, соверши ступы моя во сидях Твоих, да не подвижутся ступе моя, а с воззвах, як услышал меня Божия, преклони ухо Твое мне, услыши глагола моя, удиви милости Твоя, спасай уповающая на Тебя, от противившейся десницы Твоей, сохрани меня, Господи, яко зеницу ока в крови крылу Твою покрыши меня, от лица нечестивых, остравших меня, врази мою душу, мой держаша, тух все затворивши, устая глаголаши гордыню, изгоняющий мы ныне обидоши меня, отче свое возложивши, уклонительно землю, объявши меня, коли в

меня, наставь меня на истину Твою, научи меня, как Ты есть Бог, спас мой, и Тебе терпих весь день. Помяни щедроты Твои, Господи, и милости Твоя, как века суть. Грех юности моя и неведение моего не помяни по милости Твоей. Помяни имя Твое ради благости Твоя, Господи. Благ и прав Господь, только ради закона положиться решающим на пути. Наставит кроткие на суд, да научит кроткие путем своим. Все пути, Господи, и милость и истина, взыскающим завета Его, сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех и много бы есть. Кто еще человек бы, если Господа закона положить ему на пути, Его же изволи. Душа Его во благих подворится, и семя Его наследит землю. Держава, Господь, боящийся Его, и завет Его явит им. Отче мой, внуку Господу, яко той и сторонит осети нози мои. Презрение мое, помилуй мя, яко единороду и нищий изм аза. Скорби сердца моего умножишься от нужд моих, изведи мя. Вижди смирение мое, труд мое, оставив все грехи мои. Вижди враги мои, яко умножишься, и ненавидение мне неправильно возненавидишь мя. Сохрани душу мою, избави мя, да не посужу себе, яко повах хотя. Не злоби, прави, прилепяхуся мне, как потерпеть тебя, Господи. Избави, Боже, Израиля, все скорби его. Помилуй меня, Боже, по лице милости Твоей, по множеству щедро Твоих, очисти себе законе мое. Не плачу мое имя от беззакония моего, и греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое, а знаю, и грехну предо мной и вину. Тебе, единому согреших и лукавое, пред Тобою сотвори их, яко да оправдившися во славе всех Твоих, и победишь, и не даст судить идти. Все бы беззаконие зачат мне есть, и в грехах родиме мать моя, все бы истину возлюбилась и безвестная, и тайная премудрость Твоя вил Мессии. Окрепишь мне соплями, очищуся мышами, хоть снегу губилюся. Слуху моему дася радость и веселье, возрадуйся, кости смиренные. Отврати лица Твое от грех моих, все беззаконие мои очисти. Сердце чисто, созыжди во мне Божий Дух прав, обнови в утробе моей. Не отвержи мне от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди меня. Научу беззаконные, по тем Твоим нечестивым к Тебе обратятся. Избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мое, отверзи души в уста мои, вознесят хвалу Твою, яко аще бы восхотелось и жертву любых кубов, все сожжения неблаговолишие. Жертва Богу, Дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволение Твоим Сиона, и да сидишь до стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и в веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вознеслась и во славе Христе Боже наша, радость отвори учеником, обетованием Святого Духа, извещенным им бывшим благословением, яко Ты есть Сын Божий, Избавитель мира, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, следствие течением и пустыне бесплодные возделалось ей, и еже из глубины воздыханиями во сто трудов уплодоносилось ей, и был Иси светильник вселенней, сияя чудеса и пахомья, Отче наш, моли Христа Бога, спасися душам нашим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица, Ты и села за истинное, возрастившее нам плод живота. Тебе молимся, молись, Владычице, со святым апостолом, помилуйте души наши. Господь Бог, благословен, благословен, Господь, день, поспешит на Бог спасение наше, Бог наш, Бог спасати. Святый Боже, святый крепкий, из Тебе смерть, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, из Тебе смерть, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, из Тебе смерть, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святы и посвяти истели немощи наши, имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Еже о нас исполнил смотрение, и я же на земле соединим небесным. Вознеслся исти во славе Христе Божий наш, никак уже отлучайся на пребывание неотступный, и вопия любящим Тя, аз есть мы с вами, и никто же на вы. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

0: помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время, на всякие часы, небеси и на земли, поклоняемые, славим и Христе Божие, долготерпеливее, много милостивее, много благоутробнее, иже праведное любее и грешное милое, иже вся зовет ко спасению обещание ради будущего блага. Сам Господи, прими и наши в части молитвы, исправь животных с заповедям Твоим, душу нашу, освятителя, соочисти, помешение, исправим и все очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры и в разуме преступная Твоя слава, яко благословенный все веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истрения Бога соворочую, сущую Бога и святе величаем. Именем Господним святейшим Владыком благослови.
1: Молитва не святейшим до Владыки нашего, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
0: Аминь. Владыка Божия, Отче, Вседержителю, Господи, Сын Единородный, Иисусе Христе, Святый Душа, Едино Божество, Едино Сила, помилуй меня грешного, и имя же весь судьбами, спаси меня, недостойного раба Твоего, яко благословенно все веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся, преподем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся, преподем самому Христу Цареве Богу нашему, Божьего имя Твое, спаси меня, вселей Твои, судьями Божьего, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Я хочу жди восставши на меня, крепся и скажи душу мою, не предложишь Бога пред собою, сибо Бог помогает мне, и Господь заступник души моей, отврати зла врагам моим, истину Твою потреби их. Волею пожру Тебе, исповимся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякие печали избавил меня сии, и на враги мои возре око мое, внуши Божию молитву мою, не презри моление мое, говори мне, услыши меня, воскреби к печали моею, и смяток создаст гласа вражи осуждения грешнича, яко уклонишь меня беззаконие в гневе вражду во хми. Сердце мое смятись во мне, ибо есть смерть, и напади на меня, страх и трепет, приди на меня, покрой меня тьма, и рехто даст мне крылья, яко глубине и полечу и пучею. Се удалихся, бегая, удалихся в пустыне, и чая Бога, спасающих меня от полудушия и от бури. Потопи, Господи, раздели языки их, яко види беззаконие и пререкание в ограде. Днем и ночью обуди ты, постанови его беззаконие, труд посреди его неправда, и не сходя остал глаголь их полезть. Я кажется, бы враг поносил мне, претерпел бы, убоящий бы, ненавидя меня, и на меня были речи, укрыл бы все от него. Ты же человече, равнодушный, владыка мой, знамя мой, и же купил нас, наслаждался и сосною брашен, в дому Божий ходих им единомышлением, да прииди же смерть, не достигнут тва отживи, як у лукавства в жилищах и посреди их, аз к Богу возвать, о Господь, услыши меня, вечер за утро и полудня помем, и возвещу, услышит глаз мой, избавить миром душу мою от приближающейся мне, як во мной зебеку со мной, услышит Бог и смотрит я сей прежде век, не избой им изменения, як не убоявшийся Бога. Простри руку свою на воздаяние, скрыни, что завет Его, различишься от гнева лица Его и приближившиеся сердца их, умякнувши совеста и почели это сустрелы, возверзи на Господа печаль Твою, и Твой тебе припятает, не даст век молвы праведнику, где же Божий неизведевшая студнец исцеления мужа крови льсти, не приходя дней своих, аже Господи, уповая на Тебя, живи в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного во дворица, речет Господи, и заступник Моисей, прибежище мое, Бог мой, уповая на Него, и кто избавит тебя от все тело, в часы весе мятежна, плечма своим осенит тебя, под крылья его надеющийся оружием, обойдите тебя истина его, не убоившийся от страха ночного, стрелы летящие в дни, отвечивать тебе приходящие, острящие беса полуденного, подет остальные твои тысячи, и тьма одесную к тебе же не приближится, обальше, чем от твоими смотришь, и воздаяние грешников узришь, яко ты, Господи, упование мое, Вышнего положилось, и прибежище твое, не приди тебе зло, и рано не приблизится телеси твоему, яко ангелам своим заповедствую тебе сохранить тебя во всех путях твоих, на руках возьму тебя, да никогда притянешь камень ногу твою, нас, подай весь риск наступишь, перешивай змея, яко на меня уповай, избавлю и покрою, яко познай имя мое, воззовет ко мне, услыши, и гость небес скорби, измою его, и проставлю его, долго твои дни, исполни его, и влию ему спасение мое, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вознеслась и сего славе Христе Боже наш, радость отверивы учеником, обетованием Святого Духа, извещенным им бывшим благословением, яко Ты есть Сын Божий, Избавитель мира. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Православие, наставниче, благочестие учителю чистоты, Ростову Пресвятой Светильниче, святителя Богодохновенное удобрение Исаии Премудрее, учение во Твоим вся российская концепция просветила сей благодатью духовную, святителю блажения, моли Христа Бога, да спаси души наша, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко не имам дерзновения за премногие грехи наши Ты, и же от Тебя родшегося, моли Богородица Дева, много бы может моление Матерне, яко Богосерди Владыки, не презри греш, мольбы все чистые, яко милости весь, и спаси моги, и же и страдать у нас изволивый, скоро да предварят и щедрота Твоего Господи, яко в нищах мизело, помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего Господи, избави нас, и очисти грехи наши, и мне ради Твоего, Святый Боже, святый крепкий, с Тебе смерть, помилуй нас, Святый Боже, святый крепкий, с Тебе смерть, помилуй нас, Святый Боже, святый крепкий, с Тебе смерть, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и в веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые пости, исцеление мощи наши, и нет Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставим должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Я до Твоей царству и силы, и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь. Як гром возгремел и сей божественными Твоими учениями, в России си земли и явился и си святильник и светил, осияй свято Богоразумие, Исаия блажение, тем же вопием Ти, Христа Бога моли, непрестанно о всех нас. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, и же на всякое время, на всякий час, на небесе, на земле, поклоняемые славами Христе Божие, долго терпеливее, много милостивее, много богоутробнее, и же праведной любви, грешной милуей, и же вся зови к спасению, обещание ради будущего блага. Сам, Господи, прими и наши в части молитве справи животных с заповедям Твоим, души нашего святителя, соочисти, помещение, справим и все очисти, и избави нас от всяких скорби, золы, болезни, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаем и наставляем и достигнем соединения веры и в разум неприступная Твоя слава и к благословенности веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим, без истления Богоствородшую сущую Богородицу Тебе величаем, именем Господним Святейшего Владыко благослови.
1: Молитвами Святейшего Владыки нашего, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
0: Аминь. Божий Господи, силы все твари, Содетелю, и же за милосердие беспрекладные милости Твои я, Единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, не спаставай на спасение рода нашего, и честным его крестом рукописанием грех наших рассерзал и победив, тем начало власти тьмы. Сам Владыка человеку любче прими и нас грешных благодарственно сия и молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобить у нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвози страху Твоему плоти нашей, не уклони сердец наших, в совеса или помешение лукавстве, но любовью Твоей и уязви души нашего, да к Тебе всегда взирающие, же Тебе свято наставляем и Тебе неприступного и пресносущного зрящего света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем безначальному Отцу с единородным Твоим Сыном и все святыми и благими животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Благословенно царство Отца и Сына и Святого

0: Отче, помолись, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О великом Господине и Отце нашем, святейшем Патриархе Кирилле, и о Господине нашем, Преосвященнейшем Епископе Кирилле, честнем пресвитерстве во Христе Дьяконстве, о всем причте людям,

0: начальствующих, учащих и учащихся, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О святей обители сей, о граде сей, всяком граде стране и веры живущих в ней, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.

0: путешествующих, недугающих, страждущих, плененных, и о спасении их Господу помолимся.
1: Господи, помилуй!
0: Избавитесь нам от всяких скорбей,

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную, Владычицу нашу Богородицу и Пресную Деву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга.

если не помянувши, сами следует, не видя.

Я приветствую.

преподобен, не злобен, бессмертен, отлучен от грешник и выше небесных. И же не им отбавьте одни нужды, я в этой

Facebook,

Господь своим учеником. Аминь, аминь, глаголю вам, яко елико аще часов просите от Отца во имя Мое, даст вам. Доселе не просисте ни часо же во имя Мое, просите и примите, да радость ваша исполнится.

Рече Господь ко пришедшим к Нему иудеям, аз есмь дверь, мноюще кто внидет спасеться, и внидет, и изыдет, и пашет обряще, тот не приходит, разве да украдет, и убьет, и погубит, аз придох да живот имут, и лише имут, аз есмь пастырь добрый, пастырь добрый, душу свою полагает за овцы, а наемник еще не есть пастырь, ему же не суть овцы своя, видит волка грядущая, оставляет овцы и бегает, и волк расхитит их и распудит овцы, а наемник бежит, яко наемник есть, и не родит овца. Аз есмь пастырь добрый, и знаю моя, и знают мя моя, яко же знает мя отец, и я знаю отца, и душу мою полагаю за овцы, и ины овцы имам яше несуть от двора сего, и ты ими подобает привести, и глас мой услышат, и будет единый.

0: всего помышления нашим Творцем.
1: Господи, помилуй!
0: Господи, Вседержителю Божий, Отец наших, молимся, услыши и помилуй!
1: Господи, помилуй!
0: Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молимся, услыши и помилуй!

Честно памятных святейших патриарших православных и создателя святые обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях, здесь лежащих и

о плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сеем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от себя.

0: Господи, Боже, Сын, Боже, спасение нашего, призди в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчившися на Святую Русь, чающие разделить и погубить единый народ я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим, даже нам силу и Твоею победу. Верным чадом Твоим, единство Церкви Русской, ревнующим поспешествуй. В духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим обращение умов и ожесточение сердец ризу Твою, яже есть Церковь живого Бога, и замыслы в ней спровергни. Благодатью Твоей власти, прилежащей ко всякому благу настави, и мудростью Твоей обогати. Войны и все защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти раны пленения сохрани, лишенные крова в изгнании сущие в дом веди, алчущие напитай, недугающие страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенными от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй, блаженное упокоение сотвори, исполни нас и жертвя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах, святые Руси, мир и единомыслие, друг к другу любовь обнови в людях Твоих, якода единим и уста единим сердцем, исповемся Тебе единому Богу в Троице славимому, Ты будешь заступление, победа и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
1: Помолитесь о глашении, Господи,
2: Господи, помилуй.

0: святей своей соборной апостольской церкви.
1: Господи, помилуй.
0: Спаси, помилуй, заступи и сохрани, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Помножение главы вашего, Господи, не преклоните.
1: Тебе, Господи.
2: Дайте с нами славе Пречистое и Великое Поимение.

0: Идите, оглашение, изыдите. Единица оглашение, изыдите. Да никто оглашенных и лицеверней. Пахи миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрость.
2: Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну.

0: Святотворские, Сергиевы, Лавры, Священарки, Мандритар, да поменет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и присно и во веки веков.
1: И Господина нашего, да и Священника Кирилла, и епископа Сергиева Пасанского, и мира с Тобой, с братьями святые, обители сия, вас и всех православных христиан, да поменет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и присно и во веки веков.

0: хранить им с верой, благоговением и страхом Божьим, ходящего им Господу, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О, избавитесь нам от всяких боли, милые нужды, Господу, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Спаси, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Если вы совершенно святы, мирно, безвестно, Господа просим.
1: Отдай, Господи.
0: Ангела мирно, верно наставника, хранителя души телес наших, Господа просим. Господа
1: просим.
0: Отдай, Господи. Добро повезно душам нашим, мир и мир, и у Господа просим.
1: Отдай, Господи.
0: Очи время живота нашего в мире покаяния скончать, и у Господа просим. Кончина живота нашего безболезненный, непостыдный, мирный, и доброго ответа на страшный, судящий Христос, и просим.
1: Отдай, Господи!
0: Святую, пречистую, преблагословенную, славную, Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувшись, сами сидеть друг друга, и весь живот наш крестный Богу предадим.

первых помяни Господи великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и Свято-Троицкий и Сергиевой лавры священного архимандрита, и господина нашего преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергиева Босарского и Дмитровского,

0: тебя любит Бог наш, прием Его святые пренебесные мысленные свой жертвенник, во нем благоухание духовного вознеспослед на божественные благодать и дар Святого Духа помолимся.
1: Господи, помилуй!
0: Избавитесь нам от всякие скорби, гневы и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй!
0: Спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Не всего совершенно, свято, мирно и безгрешно, Господа просим.
1: Подай, Господи.
0: Ангела мирно, верно, наставника, хранителя души.

0: сыни наши, у Господа просим.
1: Дай, Господи,
0: добрых и полезных душам нашим, и мира мирами у Господа просим.
1: Дай, Господи,
0: прочее время живота нашего в мире и покаянии скончать их, у Господа просим.
1: Дай, Господи,
0: христианские кончины живота нашего безболезненный, непостыдный, мирный и доброго ответа на страшном судище Христове просим.
1: Дай, Господи,
0: соединение веры и причастие Святого Духа и спроси.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Заслуженное крестное благодетельство. Сегодня мы на свет славы памяти Бога Божьего, святителя Исаии. В юности святитель Исаия уже направлялся в сердце Богу. Он уже знал, как он собирался служить. Он возрастал в благочестии, в благочестивой семье. Родился недалеко от Киева. Поэтому, когда он подрос, в 36-х годах, он направил свои студенты в Печерский монастырь, где был под постыжен с именем Исаия, подобным пианомом Печерским. Исаия сам считал, что сейчас в этой ранее особым благочестием, смирением, молитвенностью, он укреплял свое тело и свою душу, делился тем интересным искусством, снимал участие во всех монастырских постижениях. Слава о нем быстро разрослась по всем окрестностям. В 1065 году скончался игумен обители Дмитрия Ростовского, которая находилась на дворе князя Изяслава Всеволодовича, игумен Варлаам. Поэтому, видимо, к нему и заранее этот князь уже давно присматривался, слава уже обыскал далеко, была за пределами. Он спросил его подобного ответа, чтобы он послал его. В 1065 году Исаия принадлежал на этой. Он не переставал нести послушание вместе со всей братьями, наравне со всеми. Очень много окормлял народа, много совершал чудес, исцелений, были различные знаки. И поэтому, как он успел в молитве, в 1078 году он принимал участие в соборной молитве старцев об исцелении павшего прелести и монаха Никиты, который впоследствии стал епископом Новгородцем. В том же 1078 году скончался был замучен язычниками святитель Ростовский Леон. Поэтому кафедра Ростовская освободилась, и Исаия был замучен на В то время ростовская кафедра была очень обширной. В нее входили нижегородские, владимирские, ярославские, вологодские земли, частично москвские, тверские и оленецкие. Эта земля прозябала во тьме язычества, приносились кровавые жертвы, совершались толкования, чародеяния, колдовство. И хотя Пасха святителем Леонтием он много потрудился, была уже посвящена, но она еще была не укреплена, оставалось еще много язычников. Поэтому святитель Исаия обходил эти земли с молитвой апостольской и Святого Христа Христа, Христа облекающегося. Особым утешением для святителя Исаия была помощь великого князя Владимира Мономаха, который в Ростове заложил соборный храм через успение Божьей Матери. В этом же храме была поставлена чудотворная икона, написанная Олимпием Дима Печерским. Также в 1078 году было совершено путешествие в Киев. Это было чудесное путешествие. При великом князе Всеволоде Ярославиче, при его державе, пришло время совершать освящение Великого собора в Киево-Печерской лавре. Святитель Иоанн, он очень скорбел, что не может за дальностью расстояния пригласить других архиерей на это торжество. Расстояния были немалые, по несколько тысяч километров. Но то, что не может невозможно человеку, возможно Богу. Ангелы, которые посылаются в служение людям во всех их трудах, были посланы для этого служения, чтобы святитель Исаия посетил это торжество. В виде благообразного юноши ему был послан ангел, который известил ему день и час и время освящения этого собора. И с посвящающей силой свыше чудесным образом, несмотря на время и расстояние, Исаия принял это торжество, на которое принял также Лука и епископ Белгородский, Иоанн и епископ Черниговский. И когда святитель Исаия рассказывал святителю Иоанну о том, как он туда попал, он был просто в ужасе, потому что он никого за ним не посылал. Это было явно дело милости Божьей и церковного послушания святителя Исаия.
Однако не был он после этого свидетельством на своей кафедре, буквально через год после возвращения в службу. Он мирно отошел к августу 15 мая 1090 года. То есть вот это старому стилю. Он был похоронен под южной стороной деревянного соборного храма. Но в 1164 году благоверный, благочестивый князь Андрей Боголюбский, умерший, строит каменный собор, и при разборке старого храма под южной стеной был обнаружен, в мощь его оказались в 1164 году совершенно нетленны, несмотря на то, что столько пролежали в земле, и одежда, и все облачение, все на нем было сохранено как можно. Однако храм, который построили, он после этого быстро разрушился. В этом был перенесен церковь святого Иоанна, и в 1231 году он уже был перенесен в собор и положен в притворе. В народе продолжалось почитание святителя Исаии, однако гроб его лежал в закрытом притворе, мощи его были обнесены с мощами святителя Леонтия в 1164 году. Поскольку они лежали в притворе, и там не уважались лопады, не совершалось вертение, а народ поклонялся, то, как написано в рукописном житии, то архиепископ Соборный созвал собор старцев, и в 1474 году был гроб его извлечен и положен в южном пределе для всеобщего поклонения. С этого времени началось общесоборное почитание святителя Исаии, и также было составлено первое рукописное житие. 25 апреля 1920 года десятым съездом совета, уездного совета ростовских депутатов, несмотря на протесты верующих, мощи святой Игнатия были извлечены из раки вместе с мощами святителя Игнатия, вместе с мощами святителя Дмитрия Савыча Туртава, вместе с мощами преподобного Авраамия Ростовского и Анны Кашинской. Они были без облачения, выставлены на показ, на так называемое свидетельство в соборе, пролежали так неделю, после чего были возвращены. После этого они были переложены в деревянную раку, так и были, почивали в соборе до конца 80-х годов 20-го столетия. В конце 80-х годов 20-го столетия часть мощей была передана через архиепископа Платона Удовиченко в другой соседнюю лавру. Часть мощей была отдана в Ярославской Ростовской епархии. Поэтому честная глава святителя Исаия покоится у нас в Серапионовой палате. Всякий желающий может пойти, приложиться, просить его молитву. Вторая часть была отдана архиепископом Михаилом Архаром в Успенский собор Ростова, где они тоже не почивали. Святитель Исаия занял место на небе престола Вседержителя, и угодники Божии, надо помнить, это такие же люди были, как и мы с вами. Отличались они всегда, это ревностью. Они понимали, для чего пришли в этот мир, поэтому они свою жизнь посвящали основной цели, как пишут святые отцы. Наша цель в этой жизни – это разорвать врожденную связь с дьяволом, в которой мы родились, вот это тление, которое передалось от наших праотцев, и соединиться с Богом. Соединиться с Богом не где-то там на небе, а именно соединиться здесь на земле. И если здесь душа с Богом не соединится, то тогда она будет по исходу своему, ее будут ждать те духи, с которыми она была соединена. И она будет принадлежать ей. Поэтому угодники Божии, они имели, в отличие от нас с вами, ревность по Богу. Слава Богу, у них были свои искушения. Они не торчали с утра до ночи, как сейчас люди просыпаются в смартфонах. Вели немножко другой образ жизни. И нам надо подражать им, просить их молитв. Потому что они стяжали дерзновение, и они могут испросить милости Божьей благодаря тому заслугам, которым они пожили, и имели ревность по Богу. Вот
то он будет просить святителей и сами, что нам поди Бога,

Все, только что ты остаешься, мы пойдем.

святому причащенню. Верую в Господи и исповедую я, что ты воистину Христос, Сын Бога живого, пришедший в мир грешен, спасительный же первый есть нас. Еще верую это сие самое чистое тело Твое, и сия самая честная кровь Твоя. Молюсь, чтобы Тебе помилуй меня и прости мне прегрешение мое вольное и невольное, где же словом, где же делом, где же ведением и неведением. И сплыли меня суждены, печатись, очистивка и таясь, во Твоя и Ихобе жизнь вечно они. Вечер за дни Сыне Божий, печать не прими, не во врагом приутами, поверь мне, воздание Тебя мне приуда, да это разбойник исповедую Тебя. Помяни меня, Господи, во Царстве Своем, да не в суд или в осуждении будет ли перечение, за Ты христиан, Господи, новое исцеление души и тела. Сейчас же подходит тот, кто готовился, исповедовался, получил благословение у духовника и ничего не вкушал после полуночи.

благословляй, благословящий за Господа, священ, освобождающий, спаси людей Твоя, благослови достояние Твое, исполнение церкви Твоя, сохрани, спаси любящие, благолепие дому Твоего. Ты тех воспослал, и божественную Твою силу, и не оставил нас уповающих на Тебя. Мир, мир, и Твоему дару, церкви Твоим, священникам, воинству, и всем людям Твоим. Я, как всякое даяние благо, всегда в совершенствующе есть, сходя от Тебя, со свету, и Тебе славу, благодарение, и благодарение, и восславие, Отцу и Сыну и Святому Духу.

Иже во славе вознесися от нас на небо, и чествуйся, ты Бог моя, Отца, Христос, истинный Бог наш, молитвы Личи Святой Матери, святых славных и степальных апостолов, иже во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константина Разбатоустого, преподобных и богоносных отец наших Сергия и Никона Гурнов Радонежских и прочих радонежских чудотворцев, святители Исаии, епископа Ростовского и преподобного Пахомия Великого, их же и памятными совершаем, святых правилам Бога, Отец и Антимам, и всех святых, помилуйте и спаси от нас, Святого Влада.

0: Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул вместе грешного, но вообще, кем обыти святенько и сподобилось и. Благодарю Тебя, ко мне недостойного, причистить все причистить Твоих небесных даров сподобилось и. Но, Владыка, человеку, любче нас ради, умери же и воскресы, и дарова нам страшное, и сия жертвящее таинство, обогнение, освящение души телес наших, дашь быть и семьи мне во исцеление души же и тела, в отгнание всякого сопротивного, просвящение очу и сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру непустану, любовь нелицемерного, исполнение премудрости, соблюдение заповедей Твоих, приложение божественное Твоего благодати, Твоего царства и присвоение, да во святыни Твоей теме, сохраняем Твою благодать, поминая всегда, никто мы себе живу на Тебе, нашему владыцу, благодетелю, и так от всего жития, и шед о надежде живота вечного, присутствующий до сину покой, и держи празднующий глаз непрестанный, бесконечная сладость, зрящая Твоего лица, доброту неизреченную, и быси истинное желание, неизреченное веселье, любящих Тебя, Христе Божий наш, и Тебя поесть от первого веки, аминь. Владыка Христе Божий, Сыр Вековец, Содетель всех, благодарю Тебя всех, ежемиси подал благи, и о причащении причистых и животворящих Твоих таинств. Молю об Тебя, блажен человеку, любче, сохрани меня под кровом Твоим, и все некровы Твои, дарами чувствую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащать и все святынь Твоих, во оставление грехов и в жизнь вечную. Ты бысь, хлеб животный, источник святыни, подать у благих Тебя, слава восылаем, со Отцем и Своим Духом, ныне и присно, и веки веков. Аминь. Дави пищу мне и плоть Твою волю, огнцы, и опаление достойное, да не плиши мне, судитель мой. Паче же продеву, уда моя, во вся состава, утробу в сердце, попли терни всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышление, состава, утверди скосми в купе, чувств просвети, простую петерису, всего мне спригвозди страху Твоему, присно покрыть, соблюди же, сохрани меня всякое, делай слово души кленного, очисти и умей, украси меня, удобри в разуме, просвети имя, покажи имя Твое исцеление, единого дух, ни к тому исцеление греха, века от входа причащения, века огня меня бежит, вся сзади всякая страсть, молитвенники Тебе приношусь, святые, чьи на начале же бесплотных притечи Твоего, мудрые апостолы, к сим же Твою нескорную и чистую Матерь, и же мольбой благоутробнее приими Христе мой, и Сыном Света содела Твоего служителя, и бы из Его священия единых, единой нашей блажей души светлость, и Тебе лепоподобная к Богу, и владыца славы всего славим на всех день, тело Твое святое, Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет мне в живот вечный, кровь Твоя честная во оставлении грехов, будешь же мне благодарение сие, в радость, здравии, веселье, в страшной же и второе пришествие Твое, с подобными грешного статью, одесную славы Твоей, я, молитвами причистая Твоя, Матери всей святых, Пресвятая Владычица, Богородица, свете помрачения моей души, надежда, покровие, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, Господа, Бламесии, недостойного причастника, бытия причистого тела и честные крови Сына Твоего, но родшее истинный свет, просвети мое умное очи сердца, я же источник бессмертия, родшее оживает время, умершленного грехом, я же милость Твоего Бога, любовь Богоутробная Мать, и помилуй меня, и дашь мне умиление сокрушения в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание пленений помышлений моих, и сподоби меня до последнего издыхания, не осужденно принимать и причистить Твое освящение, во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, во еже пить и славить Тебя во сне живота моего, яко благословенное и препрославленное сего века. Аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видя с того, чем мое спасение Твое, еже и сие уготовало пред лицем всех людей, свет во откровении языков и слава людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, Тебе смерть, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, Тебе смерть, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, Тебе смерть, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, чисти грехи наши, Владыка, при себе законе наши, святые пости, исцеление мощи нашей, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в свои искушения, но избави нас от лукавого.
1: Твое царство и силы, и слава Отца и силы, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь. Уст Твоих, яко же светлость огня, воссеявшая благодать вселенную, просвети. Не серебролюбием мирови сокровищ, снискав, затуном смирно мудрят, показано Твоим условия наказуя. Отче Иоанне, затвусь, моли слова Христа Бога, спасися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялась и божественную благодать, и Твоими устами вся учишь и поклоняйся в Троице единому Богу. Иоанне, затвусь, все блажение преподобные, достойных парям Тебе, себе наставник, как и божественное являя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатство столько Творцу непреложное, не презри грешных молений глаз, и на подворье, как благая на помощь, на смирно зовущих Ти, ускори на молитву и пощисти на умоление, предстатель свящий присно Богородице, чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас.
0: Честнейшую и хрюми, славнейшую и без сравнения Серафим, без истрения Богосоворочую, сущую Богородицу Тебя величаем.
1: Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, святейший Владыка, благослови.
1: Христос, истинный Бог наш, молитвы, чистая своя Матери, ты же восвятых отца нашего Иоанна, епископа Константина, град зада устали и все святые, помилуй ты, спаси от нас, яко благо человек, аминь.
0: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

0: присутствие силы славы Отца и Сына, Святого Духа, ныне и присно, во веки веков.
1: Поклониться по храму святому Твоему страсти Твоему. Господи, настави на правду Твою, на Твою правду, правду святой Божьей жизни. Я ко мне стою чистым, чистым, сердце и судьбой, Бога Твоего, я каждый, физически не читаю. Святым Богом, я хочу так много сказать. По множеству чести и чистения Тебя я хочу, Господи, и для манифестации святых, бывающих Тебя.

Tamam.

0: наш всегда, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцеление мощи наше, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твоей Царствие, силой славы Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, во мне моление моему, внуши молитву мою, не во сна Христевых от лица Твоего, судьба моя, и сидит очи мои, да видит о правоты. Искусилось и сердце мое, посетилось и ночью, искусил меня, и си, не обретеся во мне неправда. Я, когда не возглаголит уста мои, дел человеческий, заставися у стен Твоих, а сохрани пути жестоки. Соверши стопы моя во стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя, а с возвах, яко услышал меня, и си, Боже, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя. Удиви милости Твоей, спасай и уповающей на Тебя от противящейся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, я казенец ока, в крови крылу Твоей покрыши мя. От лица нечестивых остраших мя, образи мою душу мою, одержаша тук свой, затвориша уста и глаголаша гордыню. Изгоняши меня ныне, обыдоши меня очи свои, возложиши уклоните на землю. Объяши меня, яко лев готов и налов, яко скимин обитаю в тайны. Воскресни, Господи, предвори, а изопни, избави душу мою от нечестивого. Оружие Твое от враг руки Твое, Господи, от малых от земли раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнися чрево их. Насытишься, сынок, и оставишь останки младенцам своим. Аже правду явлюся лицу Твоему, насыщусь, и негда явите месяц славе Твоей. Тебе, Господи, воздвигу в душу мою, Боже мой, на Тебя уповах, да не постыжусь вовек. Ниже да посмеют меся врази мои, во все терпящие Тя, не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твоя, Господи, скажи мне, истязям Твоим, научи меня, настави меня на истину Твою, научи меня, яко Ты есть и Бог, спас мой, и Тебе терпех весь день. Помяни щедроты Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от века суть грех, юности моей я и неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни меня Ты ради благости Твоей, Господи. Благо и прав Господь, Его ради закона положится и согрешающим на пути наставит, кроткий на суд научит кроткий путем своим. Все пути я Господни, милости истины, взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой мног бы есть. Кто есть человек, боясь Господа, закона положит ему на пути Его же, из воли душа Его во благих подворится, и семя Его наследит землю. Держава, Господь, боящихся Его, и завет Его явит им. Очи мои, вынуху Господа, яко то исторнит от сети нози мои, призвена мя и помилуй мя, яко единород и нищей смазы, скорби сердца моего, умножившися от нужд моих, изведи мя, вещь смирение мое, труд мой, остави вся грехи моя, вещь, враги мои, яко умножившися ненавидением неправедного, возненавидяша мя, сохрани душу мою и избави мя, да не постыжуся, яко уповах на тя, не злобиве и прави, и прилепляхуся мне, яко потерпех тя, Господи, избави, Боже, Израиля от всей скорбе его. Помилуй меня, Боже, по велицию милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омыми от беззакония моего и от греха моего, очисти меня, яко беззаконие мое, а знаю грех, но предо мной есть вину. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишься во славе всех Твоих, и победишь им нигда осудить идти, и се, Бог беззаконие, зачатый сьма во грехах, роди меня, мать моя, себо истину возлюбил и себе известной тайной премудрости Твоей я явил миси. Окропиши меня и сопом и очищуся мыши меня, и паче снегу упилюся. Слуху моему дайся радости веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие мое, очисти сердце чистое, созиди во мне Божий Дух прав, обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго, не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди меня. Научу беззаконную путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся, избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усни мои отвердишь, и уста мои возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел, если жертву дал бы хоба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу, Дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждатся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды возношения, все сожигаемые тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вознесся Иси во славе, Христе Боже наш, радость сотворивый учеником обетованием Святаго Духа и извещенным и бывшим благословением, яко Ты есть Сын Божий, Избавитель мира. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Светильник светил, показался Иси в конце, пустыню же грады сотворил Иси множествым монашескими. Сам себе распен крест твой на раму взем, и воздержанием тела изнурил, и моля непрестанно всех нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица Ты, еси лоза истина, и возрастивши нам плод живота, Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолы, помиловать и души наша. Господь Бог благословен, благословен Господь день дней, поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш, Бог спасатель. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети исцеление мощи наше, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам, неси, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь, еже о нас исполни смотрение, я же на земле соедини в небесном, вознесся и си во славе, Христе Боже наш, никак уже отлучаюсь, но пребывай неотступно и вопия любящим Тя, а здесь мы с вами, никто же на вы. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небесе и на земле поклоняем и славим и Христе Боже, долго терпеливе, много милостиве, много благоутробнее, и же праведный, любя и грешный, милуяй, и же вся завыка спасения обещания ради будущего благ сам Господи, прими и наши часы молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти. И избави нас от всякие скорби, золы, болезни, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаем и наставляем, достигнем соединения верой в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую, херувимой, славнейшую, без сравнения, серафим, без остления, Бога, Слово, Родшую, Сущую, Богородицу, Тя величаю. именем Господним святейший Владыко благослови.
0: Молитвы святейшего Владыки нашего Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
1: Аминь. Владыка Божий, Отче, Вседержителю Господи, Сыне Единородный Иисусе Христе и Святые Души, Едино Божество, Едино Сила, помилуй мя грешного. И ими же веси судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое, спаси меня и в силе Твоей судьями, Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Яко чуждева сташа на мя и крепце изыскаша душу мою, не предложиша Бога пред собою. Всего Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отвратит зла и врагом моим истину и Твоей потреби. Волею пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякой печали избавил меня и на враги мои возре око мое, внуши Боже молитву мою, не презри моления моего. Ван мими и услыши меня во скорбех печали моей, сметовся от глаза вража от служения грешнича, яко уклониши на мя беззаконие во гневе враждовахами. Сердце мое сметеся во мне и боязнь смерти, напади на мя страх и трепет, прииди на мя и покры мя тьма. И рехту нас мне крыле, яко голубини, и полещи, подчиюся, удалися, бегай, водворися в пустыне, чаю Бога спасающего мя от малодушия, от бури. Потопи, Господи, и раздели язык их, яко видя беззаконие, пререкание в ограде. Днем и ночью будет и по стенам его беззаконие, труд посреди его, и неправда не осходи, отступный, голи, кое лезть. Як ваше бы враг поносил, не претерпел бы, ху, боящий бы, ненавидя меня, на мебели речевал, укрыл бы все от него. Ты же, человече, равнодушный, владыка мой, знаемый мой, и же кухня наслаждался, если со мной браша, в дому Божий ходи ко мне единомышлением. Да приидет же смерть на ней, да сниду два отживи, яко лукавство в жилище, как посреди их, а с Богу возлак, и Господь услыша мя. Вечер за утро и полудни повема возвещу, и услышит глаз мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною. Услышит Бог и смирит ясы, прежде век князь твоим изменения, яко не убоявшися Бога. Простри руку свою на воздаяние, оскверниши завет Его, разделившися от неба лица Его и приближившися сердца их, умякнувшись веса их паче, или та суть стрелы, возверзена Господа печаль Твою, то Тебя припитает, не даст век малой праведнику. Ты же, Боже, не сведешь и осудень оцеслением, уже кровеешь, сине преполовят ней своей, аж же, Господи, уповай на Тебя. Живые помощи вышнего в крови Бога Небесного во дворице речет, Господи, весь заступник мой, сей прибежище мое, Бог мой, уповаю на него. Яко то избавит тебя от сети ловчи, от слове семитеж на плечма своим осенит тебя, и под крыле его, надеющийся оружием, обыдет тебя истина его, не убоившись от страха ночного, от стрелы летящей во дне, отвечающей во тьме, приходящей от срящей беса полуденного, падет от страны твоей тысяча и тьма одеснует. Тебе же не приближится обача, чему Твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь, яко Ты, Господи, упование мое, вышнего положил, если прибежище Твое не приидет Тебе злой, рано не приближится телеси Твоему, яко ангелам своим заповеся Тебе, сохраните Тебя во всех путях Твоих, на руках возьму Тебя, да никогда притнешь, а камень ногу Твою на аспида, и Василиска наступишь, и поперешь льва и змея. Яко на мя уповай, избавлю и покрию, и яко познай имя мое. Воззовет ко мне и услышу его, с ним есть на скорби, изму его и прославлю его. Долготой дней исполню его, явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вознесся Иси во славе Христе Боже наш, радость сотворивый учеником обетованием Святаго Духа и священным и бывшим благословением, яко Ты есть и Сын Божий, Избавитель мира, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Православие, наставниче, благочестие, учителю и чистоты Ростову, пресветлый, светильниче, святителем, Богу духновенное удобрение, Исаия, премудре, учением вот Твоим вся российские концы просветились и благодатью духовную, святителю блаженню моли Христа Бога да спасет души наша. И ныне и присно, и во веки веков, аминь, яко неимом и дерзновение за премногие грехи наши, Ты, иже от Тебя родшегося, моли, Богородица Дева, много поможет моление матерней, ко благосердию владыки, не презри грешных мольбы все чистые, яко милости вести спасти моги, иже и страдать о нас изволивы. Скоро да предварят на щедроты Твоя, Господи, яко в нищах он взяло. Помози нам, Боже, спаси наш, славы ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцеление мощи наше имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, же еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое царство и силы, слава Отца и Сына, Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Яко гром возгремел еси божественным Твоим учением в российской земли, и явился еси светильник пресветило сия, и светом богоразумия Исаия блажение, тем же вопием Ти Христа, Бога моли непрестанно всех нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняем и славим и Христе Боже, долго терпеливе, много милостиве, много благоутробнее. И же праведный, любя и грешный, милуй я, и же вся завыка спасения обещания ради будущих благ. Сам, Господи, прими и наше в честь и молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души нашего святителя лица, очисти помышления, исправи мысли, очисти, избави нас от всякие скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем и достигнем соединения веры. И в разум неприступный Твой я, слава яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения, серафим, без исцеления, богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Именем Господним святейший Владыко благослови.
0: Молитву святейшего Владыки нашего Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
1: Аминь. Боже и Господи, силы сия твари, содетелю и же за милосердие, беспрекладные милости Твоей, я, единородного Сына Твоего, Господа нашего, Иисуса Христа, неспославы на спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописания, грех наших растерзавы и победивы тем начало и власти тьмы, сам, Владыка, человека любче, прими нас, грешный, благодарственный, и сияй молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, всех озлобите насыщущих видимых и невидимых враг. Пригвозди страху Твоему плоти нашей, не уклони сердец наших словеса или помышлений лукавстве, но любовью Твоей уязви душа наша, да к Тебе всегда взирающая, и еже от Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и пресносущного зрящий света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение воссылаем безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

и присно, и во веки.

патриархе Кирилле, и о господине нашем, преосвященнейшем епископе Кирилле, и с ним пресвитель всего

со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

Апостолом ремни тюрьбы в российские я всяконцы научилась и благочестию, и вся нечестивая учение до конца потребил еси, тем же память твою светлую.

Так, братцы, мощей твоих, приступающе любезно, то целуем и от души вопием те, святителя блаженне Исаие, моли прилежно за грады люди, и скорбь нашу в радость претворение.

Благословим Церковь Божия Матери, верно молящаяся возопием ей, помилуй, Владычице Твое, Твое достояние от врага избави, угодника Твоего.

святых апостол чтением. Одни воны, Агриппа царь и Верникия с недостав кесарию целовать Феста. Яко же многие дни прибыстоту, Фист сказа царю, я же о Павле глаголя, муж некий есть оставлен от Филикса узника, о нем же бывшем и в Иерусалиме, явиши архиерей старцы иудейские, просяще нань суда, к ним же отвещах, яко несть обычай римлянам выдати человека кое

гнезде, закоснение не едино сотворь, на утре сед на судище, повелех привести мужа. Окрест же его ставши клеветницы, не едину вину, я же аз не пчевах нанесоша. Стязание же некое по своей различной вере имеях к нему.

таков нам подобаша архиерей, преподобен, не злобив, бесквернен, отлучен от грешник, и выше небес быв, и жени имать по вся дни нужды, якоже первосвященницы, прежде о своих гресех жертвы приносите, потом же о людских, сие бо сотвори единою, себе принес. Закон бо человеке поставляет первосвященники, имущие немощь, слово же клятвенное, еже по законе, сына во веки совершенно. Глава же о глаголе

и уже водрузи Господь, а не человек. И духами Твоему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, глаз вторый. Зыди Бог, воскликновение Господь во гласе.

учеником. Аминь, аминь, глаголю вам. Яко еле кашече сопросите от Отца, во имя Мое даст вам. Но сели не просите, часо же во имя Мое, просите и примите, на радость вашу ваша исполнена будет. Сия в притчах глаголах вам, но придет час, никогда к тому в притчах не глаголю вам, но яве Отце возвещу вам. В той день во имя Мое воспросите, и не глаголю вам, яко аз умолю Отца вас, Сам Отец любит вы, яко вы меня возлюбите.

Не обвинуйся, глаголиши, а прищи никуя аже не глаголиши, ныне вемы, яко весе вся, и не требуешь, да кто тебя провеща попрошает, о всем веруем, як от Бога и шелыси, отвечаем Иисус, ныне ли веруете, все гряде часа ныне прииде, да разыдетесь от каждого своя, и меня единого ставите, и не един, як Отец со мною.

Рече Господь, кто пришедший к нему иудею, аз есть дверь, ноящий, кто гнидет, спасется, и внидет, и изыдет, и пажить обрящет, так не приходит, разве да утратит, и убиет, и погубит, аз придок да живот имут, и лиши имут, аз есть пастырь добрый, душу свою полагает за овцы, а наемник и женись пастырь, ему же не суть овцы своя, видит волка грядущая, оставляет овцы и бегает, и волк расхитит их и распудит овцы, а наемник бежит, яко наемник есть, и не родит овца. А здесь пастырь добрый, и знаю моя, и знаю тмя моя, яко же знает мя отец, я знаю отца, и душу мою полагаю.

Slavo.

0: помилуй.
1: Господи, помилуй.

святослав рабов Твоїх, всію годину испытания, пришедшую на Русь святую, обошедши Богу дошею в рази, и оежье видит спасение Твое, рцем си, Господи, услышь.

спасенеся, чесне в храме се, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе вели.

Господи Боже, сил Боже, спасения нашего, призви милости на смиренно рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Всего брани, хотящие, полчащиеся на святую Русь, чающие разделить и погубить единый народ и я, восстань, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь им силу и Твою победу. Верным чадом Твоим в единстве церкви русской ревнующей поспешествуй, духе брата любви укрепи и от обеты избави. Запрети раздирающим мрачением ум, ожесточение сердец, веду Твою, жесть церковь живого Бога, и замыслы их не спровергни. Благодати Твоей власти, придержащей ко всякому благу настави, и мудростью богати. Воин и всезащитники Отечества нашего, заповедь Твою утверди, крепость духа им спасли, от смерти раны при них сохрани, лишенной кровь в изгнании сущей в дома веди, алчи напитай, и дубующий, и стражущий крепи и исцели, смятение и печали сущим надежду благую утешение подашь, всем же уднись и убиенных, и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй, и блаженную покаяние сотвори, исполнилось уже в тебя веры, надежды, любви, восстай, поки во всех странах святые Руси, мир единомыслие, друг о другу любовь обнови в людях твоих, да единим и усты, единим сердце исповемся тебе, единому Богу в Троице славимому, ты будь заступлением и победой и спасением уповающим на тебя.

0: помилуй, заступи и сохрани их, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.

0: оглашение из дети, и лица оглашение из дети, да никто от оглашенных и лица вернее, паки миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.

0: спасение душ наших, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй во мира благостояние святых Божьих церквей и соединение всех, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Во святе в храме сеем и с верою, с благоговением и страхом Божьим входящих в боль, Господу помолимся.
1: Господи,
0: всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Поступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрость.
2: Якото поддержавую Твоим всегда храни меня.

Господина нашего Пресвященщика Кирилла, епископа Сергия Посадского и Дмитровского, братья и святые Екатерисиан, вас и всех православных христиан, да поменет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков.

0: Господи!
1: Господи, помилуй!
0: При блаженных честных дарях Господу помолимся!
1: Господи, помилуй!
0: Возведем храме всем и с верой, благоговением и страхом Божьим входящих вон!
1: Господи, помилуй!
0: Всякие скорби, гнева и нужды, Господу
1: помолимся.
0: Господи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Мир всего совершенно свято, мирно и безгрешно у Господа просим.
1: Отдай, Господи.
0: Ангела, мирно, верно, наставника, хранителя души телес наших у Господа просим.
1: Отдай, Господи.
0: Прощение и оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим.
1: Отдай, Господи.
0: Добрых и полезных душам нашим и мира мирами у Господа просим.
1: Отдай,
0: в мире и покаяние скончати у Господа просим.
1: Отдай, Господи.
0: Христианские кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшном суде.

изрядно, о Пресвятей, Пречистей, при благословении, славне Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии.

Помяни, Господи, великого господина отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московской Церкви и святой Троицы Сергия Лавры, священного архимандрита и господина нашего пресвященника Кирилла, епископа Сергия Посадского Дмитрия Сурового, и же дару святым Твоим церковным в мире, целый, честный, здравый, благоденствующий, правоправный.

0: Господа и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами.
1: И со Духом Твоим.
2: Паки, паки, миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
2: И принесенных и освященных честных дарев Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
2: Якобы человека любит Бог наш, приев я во святые и пренебесные мысленный свой жертвенник, воню благоухания духовного, вознес после нам божественную благодать и дар Святого Духа, помолимся.
1: Господи, помилуй.
2: Избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
2: Спаси, помилуй, сохрани нас болью Твоих благодатью.
1: Господи, помилуй.
2: Мир всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа проси.
1: Подай, Господи.
2: Ангела мирно, верно, наставника, хранителя душ и телес наших у Господа проси.
1: Подай, Господи.
2: Прощение, оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим.
1: Подай, Господи.
2: Добрых и полезных душам нашим и мира мирами у Господа просим.
1: Подай, Господи.
2: Прочее время живота нашего в мире и покаяние скончати у Господа просим.
1: Подай, Господи.
2: Христианские кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшном судище Христове просим.
1: Подай, Господи!
2: Соединение веры и причастие Святого Духа и спроси,

Святые.

0: говорить.
1: Да, да, но просил бы просто все-таки врачи сказали, что если пациент горло не поставить, то это вообще просто не будет лечение. Последняя надежда на ход.
2: Thank you.

0: величия божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих страшных Христовых тайн, достойно благодарим Господа.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Единый совершен святый и воскрешенный, спросивший сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе,
2: Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

славе Божественной силы не оставь нас уповающих на Тебя. Мир, мир, и Твоим даром, Церковь, Священникам, воинству, всем людям Твоим, и ко всякое даяние блага, и всегда святых Господь уже есть. Хотя Отец, Свету Тебе, славу, благодарение, поклонение славе, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно.

благословение Господне на вас, так благодать и чеколюбие, всегда ныне и присно, и во веки веков.

же во славе вознесись от нас на небо, и Иисусе силы Бога и Отца, и Слава Единый Бог, Преподобный Иоанн, Архиепископ Святой Иоанн, Преподобный Иоанн, Преподобный Иоанн, Преподобный Иоанн, Преподобный Иоанн, Преподобный Иоанн, Преподобный Иоанн, Преподобный Иоанн, Преподобный Иоанн, Преподобный Иоанн, Преподобный Иоанн, Преподобный Иоанн, Преподобный Иоанн, Преподобный Иоанн, Преподобный Иоанн, Преподобный Иоанн, Преподобный Иоанн, Преподобный Иоанн, Преподобный Иоанн, Преподобный Иоанн, Преподобный Иоанн, Преподобный Иоанн, Преподобный Иоанн, Преподобный Иоанн, Преподобный Иоанн, Преподобный Иоанн, Преподобный Иоанн, Преподобный Иоанн, Преподобный Иоанн, Преподобный Иоанн, Преподобный Иоанн, Преподобный Иоанн, Преподобный Иоанн, Преподобный

0: Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул мя все грешными новопшниками быть и святынь Твоей сподобилась, и благодарю Тебя, яко мне недостойного причаститесь, а причистых Твоих и небесных даров сподобилась, и но, владыка человека любче, нас ради умеры же воскреси, и даровал нам страшное сия и животворящее таинство, благодеяние, освящение души телес наших, дашь быть и мне во исцеление души же и тела во отнание всякого сопротивного просвещения очи и сердца моего, в мир душевных моих сил, веру непостыдную, любовь нелицемерного, исполнение премудрости в соблюдении заповедей Твоих, приложения божественные Твои, о благодати Твоего царства и присвоения. Да во святыне Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминаю всегда и никто на себе живу, на Тебе нашему владыце и благодетелю. И так, осего жития, ише это надежде живота вечного, пресносущной достигну покой. И же празднующий глаз непрестанный, бесконечной слады зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы есть и истинное желание, неизреченное веселье любящих Тебя в Христе Боже наше, Тебя поет Творь во веки. Владыка Христе Боже, Царю веков и Содетелю всей, благодарю Тебя во всех яжем и подал благи. И о причащении причистых и животворящих Твоих тайн смолю, убыть облажи и человека любче. Сохрани меня под кровом Твоим и все не крылу Твоей, даруй чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь и святынь Твоих, во оставление грехов и жизнь вечную, Ты во есть и хлеб животный, источник святыни и податель благих, и Тебе славу воссылаем, со Отцем и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Тело Твое, Святой Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет мне в живот вечный, кровь Твоя честная во оставление грехов. Буди же мне благодарение и сие в радость, здравие и веселье, страшное же и второе пришествие Твое, сподоби мя грешного стать одесной славы Твоя, молитвами пречистой Твоей Матери и всех святых. Пресвятая Владычица Богородица, свете помраченной моей, я души надежда, по крови прибежище утешение, радование мое, благодарю Тебя, Господа, Беломя, и си недостойного причастника быть, причистого Теда и честной крови Сына Твоего, но родший истинный свет, просвети мое умное очи сердце, я же источник бессмертия, родшая животворимя, умершленного грехом, я же милостивого Бога, любо благоутробной Мати, помилуй мя, и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение мыслей моих, и воззвание, пленение помышлений моих, и сподоби мя до последнего издыхания, неосужденно принимать и причистых тайна священия во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния, исповедание во ежепейте и славите тело все дни живота моего, яко благословенный и препрославленный, и во веки. Аминь. Ныне отпущаешь и раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видисто очи мои, спасение Твое, еже и сего готовил пред лицем всех людей, свету откровения языков и славы людей Твоих Израиля. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь. И остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Да Твое царство и сила, слава Отца и Сына, Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь. Уст Твоих, яко же светлость огня, высиявший благодать, вселенную просвети, не сребролюбие мира, и сокровища снизка, высоту нам смиренно мудрее показано Твоими словеси, наказуя очи Иоанне Златоусте, моли Слово Христа Бога, спасися душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От небес приял еси божественные благодати Твоими устнами, вся учишь поклоняйтесь в Троице единому Богу. Иоанне Златоусте, все блажения преподобнее достойно хвалим Тебя, есибо наставник, яко божественное являя. И ныне и присно, и во веки веков, аминь, предстательство христиан, непостыдное ходатайство, которцу непреложное, не презри грешных молений гласы. Но при дворе, яко благая на помощь нас верно зовущих, ти ускори на молитву и подчисти на умоление, предстательствующей присно Богородице, чтущей в Тебя, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас.
0: Честнейшие херувимы, славнейшие, без сравнения, Серафим, без остения Бога, Слово Родшее, Сущее, Богородицу Тебя величаем.
2: Слава Тебе, Христе Божу, упование наше, слава Тебе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыко, благослови.
2: Христос, истинный Бог, вытепящийся Твоей Матери, и Иисус, Отца нашего Иоанна, и Казанского, и всех святых. Помилуй, спаси
0: от нас, благо человека, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

doesn't

0: Благословен Бог наш, всегда ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззакония наши, святый посети исцели немощи наши, имей Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
0: Да есть Царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Коль возлюбли население Твое, Господи, сил желает и скончивается душа моя во дворы Господне, сердце мое и плоть моя возрадовастася о Бозе живи, ибо птица обрети себе храмину и горлица гнездо себе, и где же положи птенцы своя, алтари Твоя, Господи, сил Царю мой, Боже мой, блажение живущее в дому Твоем, веки веков восхвалят Тебя, блажен муж, ему же есть наступление его у Тебя, восхождение в сердце своем, положи вою доль плачевную, вместо еже положи, и во благословение даст закона полагая, пойдут от силы в силу явиться Бог богов в Сионе, Господи Божий сил, услыши молитву мою, внуши Божий Яков, защитнича наш, вижд Божий, призри на лице Христа Твоего, яко лучший день един, во дворях Твоих паче тысяч, изволих приметатися в дому Богом и паче неже житими вселения грешничих, яко милости истину любит Господь Бог, благодать и славу даст. Господь не лишит благих ходящих незлобием. Господи Боже, сил блажен человек, уповая на Тя. Благоволилися, Господи, землю Твою, возвратил еси пленный Аколь, оставил еси беззаконие людей Твоих, покрыл еси вся грехи их, укротил еси весь гнев Твою, возвратил еси от гнева ярости Твоя. Возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас, еда вовеки прогневающаяся на ныне, простыша гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обрашься, оживишь, иные люди Твои возвеселятся о Тебе. И яви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое дашь нам. Услышу, что речет о мне Господь Бог, и кричит мир на люди свои, на избранные свои, на обращающие сердца к Нему. Обаче близ боящихся Его спасения Его, вселите славу в землю нашу, милость и истина сретостися, правда и мира благозастася. Истина от земли воссия, и правда с небесе приничай, ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой. Правда пред Ним предыдет и положит путь стопы своя. Преклони, Господи, ухо Твое, услыши меня, яко нищий убог есть аз. Сохрани душу мою, яко преподобен есть. Спаси раба Твою, Боже мой, уповающего на Тя, помилуй меня, Господи, яко к Тебе воззову весь день. Возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взяк душу мою, яко Ты, Господи, благ и кроток, и много милости всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою, и вонми глаз умоления моего, в день скорби моей воззвах к Тебе, яко услышал меня иси. Несть подобен Тебе в базе, Господи, несть по делам Твоим, все языцы и лики сотворил иси, приидут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое, яко вели иси Ты, творя чудеса, Ты иси Бог един. Настави меня, Господи, на путь Твой, пойду по истине Твоей, да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего. Исповемся Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое век, яко милость Твоя велия на мне, и избавилась и душу мою от ада преисподнейшего. Боже, законопреступницы, восставши на меня и сон державных, взыскаши душу мою, не предложишь о Тебе пред собою. И Ты, Господи, Боже мой, щедрый, милостивый, долготерпеливый, многомилостивый и истинный, призеленный, помилуй меня. Дашь державу Твою, отроку Твоему, и спаси сына рабы Твои я. Сотвори со мною знамение во благо, и да видят ненавидящие меня, постыдятся, яко Ты, Господи, помогу мне, утешил меня си. Сотвори со мною знамение во благо, и да видят ненавидящие меня, постыдятся, яко Ты, Господи, помогу мне, утешил меня си. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Вознелся еси во славе Христе Божия радость, сотворивый учеником, обетованием Святаго Духа, извещенным им бывшим благословением, яко Ты еси, Сын Божий, Избавитель мира, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. православие наставниче, благочестие учителю чисты, Ростову, пресветлый светильниче, святителям, Бога вдохновенное удобрение, Исаии премудрее, учением Бо Твоим вся, российские концы просветил еси, благодатью духовную, святителю блажения, моли Христа Бога, да спасет души наша, и ныне и присны во веки веков, аминь. И жена с ради рождейся, девы распятия претерпер благи, испроверги смертью смерть и воскресенье влияка Бог. Не презри я же создал, если рукою Твоею яви человека, любя Твоей милостью, перемирошую Тебя, Богородицу, молящуюся за ны. И спаси, спаси наш людя отчаянные, не предашь нас до конца имени Твоего ради, и не разори завета Твоего, и не отстави милости Твоя от нас. Авраама ради возлюбленного от Тебе, и за Исаака раба Твоего, Израиля, святаго Твоего, Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззакония наши, Святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, живи си на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днеся, остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь. И же о нас исполни смотрение, и я же на земле соединю небесным. Вознеться и си во славе Христе Божий наш, никак же отлучайся, но пребывая неотступный и вопия, любящим Тя, аз есть с вами, и никто же на вы. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняемой, славимый Христе Боже, долго терпеливее, много милости, много благоутробнее, и же праведное, любя и грешное, милое, и же всязывай ко спасению обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наш в час сей молитвы, исправи живот наш, к заповедям Твоим души наши, освети телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры и в разум неприступная Твоя слава, яко благословенна сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресвятая, веки веков. Аминь. Честнейшую, хирым и славнейшую, без сравнения, серфим, без исцеления, богословоросшую, сущую, Богородицу Тебя величаем. Именем Господним, святейший Владыко, благослови.
0: Боже ущедренный, благословенный, просветилице Твое на ныне, помилуй.
1: Аминь, Владыка Господи Иисусе Христе Божий наш, долго терпеливый о наших согрешениях и даже до нынешнего часа. Приведи нас, он же на животворящем древе вися, благоразумному разбойнику, и же в рай пути сотворил и вход, и смертью смерть разрушил еси. Очисти нас грешных и недостойных раб Твоих, согреши хампу и беззаконного хам. И не есть мы достойны возвести от часа наша, и воззрите на высоту небесную, за не остави хам путь правды Твоя, и ходи хам в волях сердец наших. Но молим Твою безмерную благость, пощади нас, Господи, по множеству милости Твоей, спаси нас имени Твоего ради святаго, яко исчезоша в суете дни наши, изми нас из руки сопротивного, и остави нам грехи наши, и умертви плотское наше мудрование, до ветхого отложивши человека, в ногого облицемся и Тебе, поживем нашему владыце и благодетелю и така, Твоим последующим повелением, вечный покой достигнем, и еже есть всех веселящихся жилище Ты будешь воистину истинное веселье и радость любящих Тебя, Христе Боже наш. И Тебе славу воссылаем с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым, благим животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
0: Благословен Бог наш, всегда ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Благослови душе моя Господа, Господи Боже мой, возвеличился и сизело во исповедании и велелепоту облекался и си, одеяйся светом якоризую, простирай небо яко кожу, покрывая водами при выспении своя, полагай облаки на восхождение свое, ходяй на крылу ветреню, творяй ангелы свои, духи и слуги свои, пламень огненный, основая землю на тверди, я не преклониться в век века, бездны яко риза одеяния, я на горах станут воды, от запрещения твоего побегнут, от глаза грома твоего убоятся, восходят горы, не сходят поля, вместо ежа основал я сим, предел положил, и сей гожи не приедут, ниже обратятся покрыть землю, посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды, напаяются звери сильные, ждут анагрев жажду свою, над их птицы небесные привитают, от среди камня дадят глаз, напаяя горы от превыспренних своих, от плододел твоих насытится земля, прозябая траву скотом и злак на службу человекам, извести хлеб от земли, и вино веселит сердце человека, умастить и лице елеем, и хлеб сердце человека укрепит, насытятся древа польская, кедры ливанские, их же еси насадил, там а птицы вогнездятся, и родивое жилище предводительствует ими, горы высокие еленем, камень побежище зайцем, сотворил есть луну во времена солнца, поздно запад свой, положил есть седьмой бысть ночь, в ней же пройдут все звери, дубрав низким, не ракающие восхитие, взыскать от Бога пищу себе, восья солнце и собравшися, и в ложах своих лягут, и зайдет человек на дело свое и на делание свое до вечера, яко возвеличившиеся дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворилась и исполнилась земля твари Твоя, сие море великое и пространное, там агадия и жене с числа, животное малое с великими, там и корабли приплавают, змеси его же создалось, и ругайтесь ему, всяк тебе чаю дать и пищу им во благо время, давшу тебе им соберут, отвершу тебе руку всяческое исполнится благости, отвращу же тебе лице возметутся, от имиши дух их и исчезнут, и в перст твоего возвратятся». Послеши духа Твоего и созиждутся, и обновиши лице земли, буди слава Господня вовеки, возвеселится Господь о делях своих, презирая на землю и творя ее трястися, прикасаясь горам и дымятся. Воспою Господи в животе моем, пою Богу моему дом, где же есть, да усладится ему беседа моя, аз же возвеселюся о Господи, да исчезнут грешницы от земли и беззаконницы, яко же не быть им. Благослови, душа моя Господа, солнце позна запад свой, положил и седьмую бысть ночь, яко возвеличившаяся дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

0: входящих в огонь, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О великом Господине и Отце нашем, Святейшем Патриархе Кирилле, и о Господине нашем, Преосвященнейшем Епископе Кирилле, честнем Пресвительстве во Христе Дьяконстве, о всех

0: учащих и учащихся, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Во святей обители сею, граде всем, всяком граде, стране.

исповедуйтесь, Господи, яко благ, яко век, милости Его, кто возблаголит силы Господни, слышен и сотворит все хвалы Его, блаженни хранящие суд и творящие правду на всякое время. Помяни нас, Господи, во благоволение людей Твоих, посети нас спасением Твоим. Видите во благости избранное Твое, веселитесь и веселье языка Твоего. Хвалитесь с достоянием Твоим, согрешихом с отцы нашими беззаконного хом, неправдого хом. Отцы нашего Египте, не разумеши чудес Твоих, не помянуши множество милости Твоя, и пригорчиши восходящих в черное море, и спаси их имени Своего ради, сказати силу Свою, и запрети черному морю, и сячи, и настави я в бездне, яко в пустыне, и спаси я из руки ненавидящих, и избави я из руки врагов. Покрыва вода, стужающая им, не един от них избысь, и веровавши слове сей Его, и воспеши хвалу Его, ускориша, забыша дела Его, не стерпеша совета Его, и похотеша желанию в пустыне, искусиша Бога в безводне, и даде им прошение их, посла сытость души их, и прогневаши людей в стану Аарона святаго Господня, отверзися земля, и пожри дафаны, и покры на сон меча Верона, и разжеся огнь в сонме их, пламень попали грешники, сотвориша тельца в хадиве, поклонишися истуканному, изменишь славу Его в подобие тельца, едущего траву, и забыша Бога спасающего их, сотворшего велия в Египте, чудеса в земле Хамове, страшное в море чермнем, и речи потребите их, аще небы Моисей, избранный Его, стал в сокрушении пред Ним, возвратите ярость Его, да не погиб, да не погубит их, и уничижиша землю желанную, не яши веры словеси Его, и пропташи в селениях своих, не услышишь гласа Господня, и воздвижи руку свою на ня, не сложите я в пустыне, не сложите семьи их во языцах, и расточите я в страны, и причастиши себе фигуры, и снедоши жертвы мертвых, и раздражиши Его в начинаниях своих, и умножися в них падений, ставь и не есу и милостиве, приста сечь, и вменись ему в правду, в рот и рот до века, и прогневаши Его на воде предикания, и озлоблен бысть Моисей и хради, яко пригорчиши дух Его, и разумство во устама своима, не потребиши язык, я же рече Господь им, и смесишися во языцах, и на выкоши делом их, и поработаши истуканом их, и бысть им соблазны, пожроши сына своей, дщери своей бесовом, и прольяши кровь неповинную, кровь сынов своих и дщери, я же пожроши истуканом хананским, и убиена быть земля их кровми, и осквернися в делях их, и соблудиши в начинаниях своих, и разгневайся яростью Господь на люди свои, и омерзи достояние свое, и предаде я в руки врагов, и обладаши ими ненавидящие их, и стужиши им врази их, и смирившися под руками их, множицу избави я, те же приогорчиши Его советом своим, и смирившися в беззакониях своих, и видя Господь, внегда скорбейте им, внегда услышавши моления их, и помяну завет свой, и раскаяся по множеству милости своей я, и даде я в щедроты пред всеми пленившими я. Спасины, Господи Боже наш, и соберины от языка, исповедайтесь имени Твоему святому, хвалитесь во хвале Твоей, благословен Господь, Бог Израилев от века и до века, и рекут все люди, буди, буди. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!

и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Исповедуйтеся, Господи, яко благ, яко век, милости года, текут избавление, Господи, мы же избави из руки врага, и от стран собрех, от восток и запад, и севера и моря, заблудишь в пустыне безводни, пути града обительного не обретоша. Алчущие, жаждущие душе их, в них исчезей, возваши ко Господу, в них да скорбете им, и от нужд их избави я, и настави я на путь прав, нити во град обительные, да исповедятся Господи в милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, яко насытил есть душу тщу и душу алчущую исполни благ, сидящие во тьме, сене смертней, окованной нищетою, и железом, яко пригорчишь словеса Божии, совет Вышнего раздражиша, и смирися в трудех сердце их, и изнемогоши небе помогай, и возваши ко Господу в них да скорбеть им от нужд их спасея. Изведи есть мы, се несмертные, и узы их растерза, да исповедятся Господи в милости Его и чудеса Его, сыновом человеческим, яко сокруши врата медные, бери железные сломи. Восприят я от пути беззакония их, беззаконие бы ради своих смирившися, всякого брашно возгнушася душа их, и приближишься до врат смертных, и возваши ко Господу в них да скорбете им, и от нужды их спасей я, послал слово свое исцели я, и избави я от растления их, да исповедится Господи в милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, и да пожрут Ему жертву хвалы, и да возвестят дела Его в радости, сходящие в море в кораблях, творящие дела не в водах многих, ты видишь и дела Господни, чудеса Его во глубине, речей ста дух Бурина, вознесошися волны Его, восходят до небес и нисходят до бездн, душа их злых таешь, сметошися, подвигошися, яко пьяны, и вся мудрость их поглощена бысть, и возваши ко Господу в них да скорбеть им от нужд их, изведе ей повели буди, и став тишиной молкоша волны Его, и возвеселишися, яко молкоши, настави я в пристанище хотения своего, да исповедится Господи в милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, да вознесут Его в церкви люд, стены седалища сталится, восхвалит Его, положил есть реки в пустыне, сходящие водная в жажду, землю плодоносную в сланность от злобы живущих на ней, положил есть пустыни во изера водная, землю безводные во исходящие водные, и насели там молчащие, составишь и грады обительные, насеешь и селы, и насадишь и винограды, и сотворишь плод житин, и благослови я, и умножишься зело, и скоты их не умали, и умалишься, и озлобишься от скорби, золы, болезней, если ясти уничижение на князи их, и облазни я по непроходне, а не по пути, и поможу Богу от нищеты, и положи яко овца отечестве я, услед прави и возвеселяться, всякое беззаконие заградит уста своя, кто премудрый сохранит сия, и уразумеют милости Господние. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!

Вовеки веков, аминь. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей, восстань, слава моя, восстань, псалтирию и гусли, восстану рано. Исповемся Тебе, люди, Господи, пою Тебе во языцах, яко веле верху небес милость Твоя, и да облак истина Твоя, вознесися на небеса Божии, по всей земле слава Твоя. Я когда избавиться возлюбленней Твоей, спаси десницею Твоею, слыши мя, Бог возглагола во святим Своим вознесуся, и разделюсь и кимую доль селений размере, мой есть Галат, и мой есть Манасей, Ефрем, заступление главы моей я, Иуда, царь мой, Мавка, но бупование моего, но наидумей, но ложу сапог мой, мне и на племеннице покоришася. Кто введет мне во град ограждение, или кто наставит мне да идумей, не Ты ли, Боже, отринувый нас и не

сие мудро изыдет осуждение молитвы года, будет в грех, да будут дни Его мали, епископство Его да примет ин, да будут сынови Его сири, жена Его вдова, движущиеся да приселятся сынови Его и воспросят, да изгнания будут из домов своих, да взыщет взаимодавец вся елика суть Его, и да восхитит чуждие труды Его, да не будет Ему заступника, ниже, да будет ущедряя сироты Его, да будут чады Его в погубление, вроде единов да потребится имя Его, да воспоминятся беззаконие Отец Его пред Господем, и грех Матери Его да не отчистится, да будут пред Господем вынуды потребиться от земли памяти их, за неже не помяну сотворите милости, погнать человека нищую Богу, и милены сердцем умертвите, и возлюби клятву, и придет ему, и не воскоте благословение удалиться от него, и обличеся в клятву и ковризу, и в ниде ководову трубы его, и яко елей в кости его, да будет ему яко риза, в ниже облачится, яко пояс, им же выно поясуется, сие дело облагающих мя Господа, и глаголющих лукавое на душу мою. И Ты, Господи, Господи, сотвори со мной меня ради Твоего, яко благо милость Твоя, избави меня, яко нищий Бог есть маза, и сердце мое смятися внутрь меня, яко сенеб негда уклонитесь, и от якся, стрясохся, яко прузии, колено мое есть не могу остат поста, и плоть моя изменися еле ради азбых поношением, видишь имя поки ваши главами своими, помози мне, Господи Боже мой, спаси меня по милости Твоей, да разумеет, як рука Твоя сияет, Ты, Господи, сотворил я сию. Прокляну Ти, Ты благословишь, и восстающие на мя да постыдятся, раб же Твой возвеселится, да облекутся оболгающие мя в срамоту и одержатся, яко одеждою студом своим. Исповемся, Господи, взяло усты моими, посади многих, восхвалю Его, яко предстади сную Бога го, еже спасти отгонящих душу мою. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

0: спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами

сочтусь с избранными, покажет мне праведник милости и обличит меня, и реже грешного дни намастит главы моя, так ищи молитвы моя в благоволении, пожертвуй выше при камени судьи, услышится глаголе моя, ко возмогоша, яко тоже земли просились, на земле расточившихся кости и криаде. Я как тебе, Господи, Господи, очи мои, начал повах, мятыми душу мою, сохрани меня от сети юра составившими и от соблазн, делающих беззаконие, под утром режу свои грешницы, единый спас, до где же приду, глазом моим ко Господу возвал.

0: Жалею пред ним моление мое, печаль мою пред ним возвещу. Не знаю, исчезать отныне духа моему, и позналась и стези моя. На пути всем по нему же каждак, скрывши сеть мне, смотря ко десную возглядах, и тебе знаю меня. Погиби бедствия от меня, и не изыскаю душу мою. Возвав тебе, Господи, реки и все упование мои, часть моя и силы земли живых. Помни моление моему, яко смирився зло, избавь меня от гонящих тебя, яко укрепившихся паче меня. Изведи из темницы душу мою, исповедайтесь имени Твоему. Меня ждут праведницы, тонде же воздастся мне. Из глубины возвав Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой, да будут уши Твои, внемлющие глас умоления моего.
1: Мощи беззаконных

0: спаса приедися нам. Благословенный си Господи, Боже, Отец наших и хвали, прославлено имя Твое во веки. Аминь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, я кажу полако хотя. Благословенный си Господи, научи меня оправданием Твоим. Благословенный си Владыка, образуй меня оправданием Твоим. Благословенный си Святый, просвети меня оправданием Твоим. Господи, милость Твоя во век, делу Твоих не презри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение. Тебе слава подобает Отцу и Сыну и Святому Духу. Пресные во веки веков. Аминь.
1: Исполним вечернюю молитву нашу, Господи, мир.
2: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй.

0: доброго ответа на страшном судище Христове просим.
1: Подай, Господи!
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и

доносящих и добродеющих во святим и всечестнем храме сим, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великих.

Вышний Богу и на земле мир, человеце благоволение. Слава Вышний Богу и на земле мир, человеце благоволение. Слава Вышний Богу и на земле мир, человеце благоволение. Господи, во сне мы отвердишь, и уста мои возвестят хвалу Твою. Господи, во сне мы отвердишь, и уста мои возвестят хвалу Твою. Господи, чтося умножь, служащие мне мнозе восстают, и мнозе глаголя души моей, не спасением у Бозе Его. Ты же, Господи, заступник мой, иси слава моя, и возносяй главу мою. Гласом им по Господу возвах, услыши меня от горы святые своя. А заступ и спах, поставьте, то Господь заступит меня. Не убоюсь от тем людей, упресно падающих на меня. Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, яко Ты поразилась вся враждующими в свое, зубы грешника сокрушилась, и Господи, и спасение на люди Твое, благословение Твое, а заслух и спах поставь, яко Господь заступит меня. Господи, да не яростью Твоей обличишь и меня, ниже гневом Твоим накажешь и меня, яко стрелы Твоя онзоши во мне, утвердилась и на мне руку Твою. Есть исцеление плоти моей, огнеца гнева Твоего, есть мира в костей Твоих, огнеца грех моих, яко беззаконие мое, призывай.

Господи, притомое все желание мое, воздыхание мое от Тебя не утаися. Сердце мое светейся, остави мне сила моя и свет очи мои, Твои не со мною. Друзья мои, искренние мои, прямо мне приближившиеся и старшие, ближние мои, далече меня старшие, нуждавшиеся, ищущие душу мою, ищущие, сбавь мне по поводу суетной истины, везде поучавшися. Аж я, как глуп, не слышу, я по ним не отверзаю вас своим, ибо их я, как человек, не слышу, и не имею гостей к своих увлечениях. Я по на Тебя, Господи, уповатую, услышу, что, Господи, Боже мой,

Як і беззаконня моє, аз возвещу і попекуся в гріхе моєм. Врази же мої животи, укріпи же се паче мені, умножися ненавидящими безправди, воздающими зла и возблагаю Волгакуме за небыня благостыню. Не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, во мне в помощь мою, Господи, спасение моего. Не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, во мне в помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утренним ожидать Тебе душа моя, коль множится у Тебя плоть моя в земле пустыне, проходи безводни. Так возвети мя виси Тебе, видите силу Твою, славу Твою. Яко лучше милость Твоя, паче животу сне мое, похвалите Тя. Так благословлю Тя в животе моем, и во имени Твоем воздержу руце мои. Яко от лук и масти да исполнится душа моя, и устам радости восхвалит Тя уста моя. Аще поминав Тя на постели моей, на утренних очах сердца. Яко былося помощник мой, в крови пилу Твою возрадуйся. Припе, душа моя, по Тебе меня же прият десница Твоя. Ти же в суе скажи душу мою, вне над преисподней земли, предадятся в руки оружие, часть и лица во воду. Царь же возвеселится, Бозе, похвалится всяк ненай сим. Яко заградишься уста глаголящих неправедная. На утренних почах сердце, как было все помощник.

Господи Боже, спасение моего, водни во злако на щепе.

примененных с несудящими лбых, яко человек без помощи мертвых собудь, яко язвы не спящим от глуби, же не помянулось и к тому идти от руки твоя, отреновина выше, положившими в рове преисподним в темных и сене смерти, да мне утвердится ярость твоя, вся волны твоя на милости на мя, удалилась из знамя моих от меня, положившими мерность себе предан бы к ней суждал. Очи мои с немобойствия от нищеты, возвал тебе, Господи, весь день воздеть тебе руцы мои, и да мертвыми творишь и чудеса, или врачами воскресят и исповедятся тебе, и да повествовал грубе милость твою истину твою погибели, и да познаны будут во тьме чудеса твои, правда твоя в земле забвений, и аз тебе, Господи, возвал ты утро молитву моя предвориться, скуй, Господи, отрежь и душу мою, прощаешь и лице твое от меня. Нищий смазь и труде под юности моей, я воздержусь и смирихся из него Бог, да мне приношу гневе Твое устрашение Твое возмутишь имя, обыдуши меня, кого на весь день удержавши меня в клубе, удалилось от меня друга искреннего и знамя твоих от страстей. Господи Боже, спасение моего, возьми возвал, и ночи пред Тобою, да мне не прийти молитву моя, преклони уху

гневается, ниже век наш дует. Не по беззаконием нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам. Яко по высоте небес не от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его. Елико отстоят восточно от запад ударилось от нас беззаконие наше. Яко же щедрый Отец Сына, ущедрый Господь боящихся Его. Яко Той познал создание наше, поминуя по персти смы. Человек, как и проводник, бо яко цвете летав отцветет. Яко дух пройдя в небо не будет, и не познает того места своего. Милый же Господь от века.

Господи, услыши молитву мою, прошу моление моего истине Твоей, услыши меня правде Твоей, и не мнением суд с рабом Твоим, яко не оправдится предумой всяк живы, яко погнав раб душу мою, спаси землю живот мой, посадил месть в темных и кумир Твоим века, и уныл во мне дух мой, во мне смятись и сердце мое, помянул мне древнее, поучихся во всех делях Твоих, творениях уху Твоей поучахся, воздеть Тебе рвутся моя душа моя, ко земле безводной Тебе. Скоро услышим, Господи, исчези дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и подобрится нисходящим рог. Слыши, но сотвори мне завтра милость Твоя, по на Тя уповав. Скажи мне, Господи, путь вон же, пойду я к Тебе взять душу мою. Изми меня от враг мой, Господи, к Тебе прибегут, научи меня творить и волю Твою, яко Ты и Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живишь имя правдой Твоей, изведешь от печали душу мою, и милостью Твоей потребишь враги мои, погубишь вся стужающие души мои, яко астраб Твоей. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, не мне не в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей.

Сио Господине нашем, Преосвященнейшем епископе Кирилле, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, по всем причте и людям Господу помолимся. О благохраними стране нашей, властях и воинстве ее, Господу помолимся. Учащих и учащихся Господу помолимся. О святые обители сие, в граде сие,

Жаждущий плененный, и о спасении, Господи, помилуй. О, избавитесь нам от всяких скорби, гнева и нужды.

во веки веков. Аминь. Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа, стоящего в храме Господне во дворе Дома Бога нашего. Хвалите Господа, ко благ Господь, пойте имени Его и ко добро. Яко Якова избра себе Господь, Израилев достояние себе. Яко оспознах, яко вели Господь и Господь наш от всеми боги. Вся велика восхоте Господь сотвори на небеси и на земли, в морях и во всех безднах. Возводя во благи от последних земли, молнию дождь сотвори, изводя ветра от сокровищ своих, иже порази первенца египетская человека до скота, посла знамения чудеса посеи тебе, Египте, на фараоны, на все рабы его, иже порази языки многие, изби цари крепкие, Сиона царя Морейского, Ога царя Васанска, и вся царствие Ханаанска, и дадя землю к достоянию, достояние Израиля людям своим, Господи, имя Твое век, и память Твоя род и род. Яко судите имя Господь людям своим, и о рабех своих умолится, и дали язык серебро и злато, дела рук человеческих. Уста ему Ты не возглаголют, очи ему Ты не узрят, уши ему Ты не услышат, ниже бой с дух востех их. Подобним да будут творящие и все надеющиеся на Ня. В доме Израиль благословите Господа, в доме Аронь благословите Господа, в доме Левин благословите Господа, боящийся Господа благословите Господа, благословен Господь от Сиона, живый в Иерусалиме. Исповедайтеся Господи ко благо, ко век милости Го, исповедайтеся Богу богов, и ко век милости Го, исповедайтеся Господи Господи, ко век милости Го, сотворшему чудеса вели, единому, ко век милости Го, сотворшему небеса разуме, ко век милости Го, утвердившему землю на водах, яко век милости Го, сотворшему светило вели единому, яко век милости Го, солнце в облазне, яко век милости Го, луну и звезды в область ночи, яко век милости Го, поразившему Египта с первенца Его, яко век милости Го, и извещшему Израиля среды, яко век милости Го, рукой крепкой, мышцей высокой, яко век милости Го, разделившему Черное море в разделение, яко век милости Го, и провезшему Израиля посреди Его, яко век милости Го, и истрявшему фараона и силы Его в море Черное, яко век милости Го, провезшему люди свои в пустыне, яко век милости Го, поразившему цари вели, яко век милости Го, и убившему цари крепкие, яко век милости Го, Сиона царя Морейского, яко век милости Го, и Ога царя Васанского, яко век милости Го, и давшему землю достояние, яко век милости Го, достояние Израиля рабу своему, яко век милости Го, яко во смирение нашим помянутый Господь, яко век милости Го, и избавил нас от врагов наших, яко век милости Го, дай пищу всякой плоти, яко век милости Го, и исповедайся Богу Небесному, яко век милости Го. На реках Вавилонских, там и седоками плакахом, понегда помянуте нам Сиона, на вербих посреди Его обесиха морганы наша, яко там опросишены пленши нас, ослови всех песни и ведши нас у пении. Воспойте нам от песни сионских, как о воспоим песнь Господня на земле чуждей, аще забыла тебе, Иерусалиме, забвена будет десница моя. Припни язык мой гортани моему, аще не помяну тебе, аще не предложи Иерусалима, яко в начале веселья моего. Помяни, Господи, сыне домские, в день Иерусалим глаголющий я, истощайте, истощайте до основания Его, дыщи Вавилоне окаянная, блаженный же воздаст Тебе воздаяние Твое, я же воздала и сынам, блаженный же иметь разбит младенца Твое камень.

пресно и во веки веков. Аминь. И споемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, и пред ангелом воспою Тебе, яко услышалось и все глаголы уст моих. Поклонюсь ко храму святому Твоему, и споемся имени Твоему, о милости Твоей, истине Твоей, яко возвеличилось и над всем имя Твое святое, он же аще день призову Тя, скоро услыши мя, вноши мя в души мою силой Твоею, да исповедь Тебе, Господи, все цари земсти, яко услыша вся глаголы уст Твоих, и да воспоют в пути Господне, яко велись слава Господня, и яко высок Господь несмиренно презирает, и высоко издалеча весть, а еще пойду посреди скорби, живишь имя, на гнев враг моих простерли все руку Твою, и спаси мя десница Твоя, Господь воздаст за мя, Господи, милость Твоя век, дело руку Твою не презри. Господи, искусил меня си, познал меня си, Ты познал все свидания мои, восстание мое, Ты разумел все помышления мои издалеча, стезю мою уже мой Ты си исследовал, и все пути мои провидел иси, яко нести льсти в языце моим, все, Господи, Ты познал иси, вся последняя древняя, Ты создал и семя, и положилась на мне руку Твою, удивися разум Твой от меня, утвердись, я не возмогу к нему, кому пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего кому бежу, а еще взыду на небо Ты там, Иси, а еще снедова там, Иси, а еще возьму крылья мои рану, и веселюсь в последних море, и там обо рука Твоя наставит мя, и удержит мя десница Твоя, и рех, и дать тьма поперед мя, и ночь просвещением сладости моей, яко тьма не помрачится Тебе, ночь, яко день просветится, яко тьма, я так и свет, и я, яко Ты создал, Иси, утробы моя, воспрял мя, Иси, чрев матери моя, и споемся Тебе, яко страшно удивился, Иси, чудно дела Твоя душа моя знает зело, не утаися, кость моя Тебе, и уже сотворилась и в тайне, состав мой преисподней земли, не соделаны мои, ведь очи Твои, в князе Твоей все напишутся, в одних созижутся, и никто же в них, мне же зело честь не выше, друзья Твои, Боже, зело утвердишься владычестве их, и зачту их и паче песка множатся, восстах еще изм с Тобою, а еще избежь грешники Божие, мужи крови клонитесь от меня, яко ревневесте в помышлениях, и примут суету грады Твоя, не ненавидящие ли Тебя, Господи, возненавидях я в разъях Твоих и стаях, совершенно ненависти возненавидях я, во враги бышами, искуси мя, Боже, вещь в сердце мое, стяжи мя, разуми стези моя, и вещь аще путь беззакония во мне, и настави на путь вечен. Изми мя, Господи, от человека лукавого, от мужа неправедно избави мя, и же помыслишь о неправду сердце, весь день ополчах убрани, и застришь язык свой козьми, и от аспидов под устами их, сохрани мя, Господи, из руки грешничий от человек, неправедных изми мя, и же помыслишь о запяти стопы моя, с крыши гордей сеть мне, и уже припяши сеть ногам моима, при стезе соблазны положишь ами, рек, Господи, Бог мой, си Ты, внуши, Господи, глас моления моего, Господи, Господи, сила спасения моего, осенилась над главой мой в день брани, не предашь мне, Господи, от желания моего грешнику, помыслишь на мя, не остави меня, да никогда вознесутся, глава окружения их, труд у стен их покрыт я, падут на них пугли огненная, не сдажишь я в страстях, и не постоят, муж язычен не справится на земле, мужа неправедно злая уловят во истление, познах, яко сотворит Господь суть нищим и месть убогим, а бачи праведни исповедаться имени Твоему и вселяться праве с лицем Твоим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!

И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, воззва к Тебе, услыши мя, вонми глас умоления моего, внегда воззвать ими к Тебе, да исправится молитва моя, как кадило пред Тобою, воздеяние руку моей, жертва вечерняя. Положи, Господи, хранение устном моим и дверь ограждения устнах моих, не уклони сердце мое словеса лукавствия, не пщевайте вины о гресе в человеке, делающем беззаконие, и не сочтусь со избранными их. Накажет меня праведник милостию, и обличит меня, еле же грешника, да не намастит главы моя, и окающий молитвы моего благоволения их, пожертвуй больше при камени суди их, услышатся глаголи мои, яко возмогоша, яко толще земли просидися на земли, расточишися кости их при аде, яко к Тебе, Господи, Господи, отче мои, на Тя уповах не отыми душу мою, сохрани меня от сети южи составишами, и от соблазн делающих беззаконие, под отвом режу свои грешницы, един есть аз, андонде же приду. Гласом им, ко Господу возва, гласом им, ко Господу помолився, пролею пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним возвещу, внегда исчезать от меня духу моему, и Ты познавайся стези моя, на пути всем по нему жда хождах, с крыши сеть мне, смотря ходисную в взглядах, и не безная меня, погиб бегство от меня, и не изыскай душу мою, возва к Тебе, Господи, рех, Ты есть упование моя, часть моя, си на земле живых, вонми моленью моему, яко смирихся зело, избави меня от гонящих мя, яко укрепишься паче мене, изведи из темницы душу мою, исповедись имени Твоему, меня ждут праведницы, да держи воздайся мне. Господи, услыши молитву мою, внуши моление моего истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не внедился с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобой всяк живой, яко погнал враг душу мою, смирился землю живот мой, посадил меня в темных, яко мертвое века, и уныл во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое, помяну гни древние, поучився во всех делях Твоих, в творениях руку Твою поучахся, воздех Тебе, руцы мои, душа моя, ко земля безводная Тебе, скоро услыши меня, Господи, исчезя дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюся нисходящим ров, слыши, но сотвори меня за утро милость Твою, яко на Тебя упова, скажи мне, Господи, путь вон же пойду, и я как Тебе взях душу мою, измей меня от враг мой, Господи, к Тебе прибегу, научи меня творить и волю Твою, как Ты есть и Бог мой, Дух Твой благий наставь на землю праву, имени Твоего ради, Господи, живишь имя, правдой Твоей изведешь от печали душу мою.

Господа странного и учеников ужасающимся страшного взытия, восшедший со славою, яко Бога врата тебе, взявшись от спаси, сего ради силы небесной являхуся вопиюще, слава снисхождению Твоему, спаси слава Царствия Твоему, слава вознесению Твоему, едини человеку любче, слава Твоему Сыну и Святому Богу, ангелом девящимся Господа странному и учеником ужасающимся страшному взвития, вошелись и со славою, яко Бога врата тебе, взявшися спаси, всего ради силы небесной, земля пусть вопиюще, слава снисхождению Твоему спаси, слава Царствию Твоему, слава вознесению Твоему, едини человеку.

Во веки веков, аминь. Благословен Господь Бог мой, научай руцы мои на ополчение, персты мои на брань, милость моя, прибежище мое, заступник мой, избавитель мой, защититель мой, на него уповах. Повинуя люди моя подмя, Господи, что я человек, як познался еси ему, или сын человеч, як вменяешь его, человек суете уподобися дни его, як осень приходят. Господи, преклони небеса и сниди, коснися горам и воздымятся, блесни молнии, роженеши я, постри стрелы твоя и смятеши я, пошли руку твою с высоты, изми мя, избави мя от вод многих из руки сынов чуждих. Их же уста глаголыша суету, и десница их десница неправды. Боже, песнь новую воспою тебе во псалтире десятострунним пою тебе, дающему спасение царем, избавляющему Давида раба своего от меча люта. Избави мя, изми мя из руки сынов чуждих. Их же уста глаголыша суету, и десница их десница неправды. Их же сынови их, яко новосаждение, водруженное в юности своей. Чери их удобрены, приукрашены, яко подобие храма. Хранилище их исполнено, отрыгающих от сего всее. Овцы их многоплодны, множившиеся во исходящих своих, волове их толсти. Не есть падения плоту, ниже прохода, ниже вопля в стогнах их. И ублажиша люди их же, сия суть, блажени люди им же, Господь Бог их. Вознесу тебя, Господи, Боже мой, Царю мой, и благословлю имя Твое в веки век века. На всяк день благословлю тебя и восхвалю имя Твое в веки век века. Велий Господь и хвален зело, и величие Его не есть конца. Рот и рот восхвалят дела Твои, и силу Твою возвестят. Великолепие славы святыни Твоя возглаголят, и чудеса Твоя поведят. И силу страшных Твоих рекут, и величие Твое поведят. Память множества благости Твоя отрыгнут, и правдой Твоей возрадуется. Щедрый милостив Господь, долготерпеливый, многомилостив. Благ Господь всяческим, и щедроты Его на всех делях Его. Да исповедятся Тебе, Господи, вся дела Твои, преподобнее Твои, да благословлят Тебя. Славу Царствия Твоего рекут, и силу Твою возглаголят. Сказать и сыновом человеческим силу Твою, славу великолепия Царствия Твоего, Царство Твое, Царство всех веков и владычество Твое во всяком роде и роде. Верен Господь во всех словесех своих и преподобен во всех делях своих. Утверждает Господь вся неспадающая, восставляет вся низверженная. Очи всех на Тебя уповают, и Ты даешь им пищу во благовремени. Отверзаешь и Ты руку Твою, исполняешь и всякое животное благоволение. Праведен Господь во всех

путях своих и преподобен во всех делах своих. Близ Господь всем призывающим Его, всем призывающим Его воистине. Волю боящихся Его сотворит, и молитвы их услышит, и спасет я. Хранит Господь все любящие Его, все грешники потребит. Хвалу Господню возглаголит уста мои, да благословит всяко плоть имя Святое Его в веки век века.

веков. Аминь. Хвали, душе моя Господа, восхвалю Господа в животе моем. Пою Богу моему, донде же есть, не надейтесь на князя, на сыны человеческие, в них же не есть спасения. Изыдет дух его и возвратится в землю свою, в тот день погибнут вся помышления его. Блажен ему же Бог Иаков, помощник его, упование его на Господа Бога своего, сотворшего небо и землю, море и вся яжа в них, хранящего истину век, творящего суд обидимым, дающего пищу алчущим. Господь решит окованье, Господь умудряет слепцы, Господь возводит низверженные, Господь любит праведники, Господь хранит пришельцы, сира и вдову примет, и путь грешных погубит, воцарится Господь вовек, Бог твой сегодня в рот и рот. Хвалите Господа, яко благ псалом, Богови нашему да усладится хваление. Здесь же Иерусалима Господь рассеяние Израилева соберет, исцеляя сокрушенные сердцами, обезуя сокрушение их, и считая множество звезд и всем имена нарицая. Вели Господь наши, вели крепость его и разума его не с числа, приемлет кроткие Господь, смиряет же грешники до земли. Начните, Господи, во исповедание, пойте Богу нашему в гуслях, одевающему небо облаки, уготовляющему земли дождь, прозябающему на горах траву и злак на службу человеком, дающему скотом пищу их и птицам рановым, призывающим его. Не в силе конси восхочет, ни же в лыстях мужеских благоволит. Благоволит Господь в боящихся его и уповающих на милость его. Похвали Иерусалиме Господа, хвали Бога твоего сегодня. Яко укрепи вери врат твоих, благослови сына твоя в тебе. Полагая пределы твоя мир, и туго пшенично насыщает тебя, посылая слово своей земли, до скорости течет слово его, дающему снег свой, яко волну мглу, яко пепел посыпающего, метающего голос свой, яко хлеба противу лицам раза его, кто постоит. После слова своей стает яд, хнет дух его и потекут воды, возвещая слово свое Иакову, оправдание судьбы своей Израилеви, не сотвори так о всякому языку и судьбы своя не яви.

Веки веков, аминь. Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышних, хвалите Его все ангели Его, хвалите Его вся сила Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его вся звезды и свет, хвалите Его небеса небес и вода, я же превыше небес. Да восхвалят имя Господне, яко той речей, выше той повелей создашеся, постави я веки век века, повеление положи, не мимо идет. Хвалите Господа от земли змеи, вся бездны, огонь, град, снег, голод, дух бурен, творящее слово Его, горы и все холмы, древа плодоносные, все кедры, звери и все скоти, гади и птицы пернатые, цари и земсти, и все люди и князи, и все судьи и земсти, и юноши и девы, старцы с юнотами, да восхвалят имя Господне, яко вознесеся имя Того единого, исповедание Его на земли и на небеси, и вознесет рог людей своих песнь всем преподобным Его, сыновом Израилем, людям, приближающимся Ему. Воспойте Господеве песнь новую, хваление Его в церкви преподобных, да возвеселится Израиля, сотворших Его, и сынове Сионе возрадуется о царе своем, да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтире, да поют Ему, яко благоволит Господь в людях своих и вознесет кроткие во спасение, восхвалится преподобнее во славе, возрадуется на ложах своих, возношение Божие в гортаниях и мечи обоюду остры в руках их, сотворите отмщение во языцах, обличение в людях, связать и цари их путы, и славные их ручными оковы железными, сотворите в них суд написан, слава сия будет всем преподобным Его, хвалите Бога во святых Его, хвалите Его в утверждении силы Его, хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его, хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его во псалтире и гуслях, хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе, хвалите Его в кимвалях доброгласных, хвалите Его в кимвалях восклицания, всякое дыхание да хвалит Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!

Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Поклонившись от Богу, слава Богу.

0: Спасимо Адаме страже, со воскресимо яко Бог Адамом зрак, вознесением Твоим пресе на небеса возле, престолу отеческому Твоему сосетителя, соделал еси яко милостивый человеку любец.
1: Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и помножив щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омыли от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Я-то беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной есть выну. Тебе единому согреши лука моя пред тобой сотвори. Я, когда прослышишься во славе всех Твоих, и победишь и в них засудить идти, все по беззаконии зачатки, и во все родиме, мать моя, все по истину возлюбил и себе безвестной, тайной премудрости Твоей явил мне и си, окропишь имя и соковой очишуся, а мышь имя и почисни губилюся, слуху моему до святости веселья, вас радует такой стеленная, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созидкое мне Боже, и дух прапов прикинул в крови моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго нет мне от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди меня, научи беззаконное путемки, и честивы к Тебе обратятся, избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правду Твоим, Господи, в сне моя отверзящий, и уста моя вынести от плоти Твою, я кащего возлетелся жертвы, дал под зуба, все сожжения не благоволивши, жертва Богу Дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно, Бог не унижит. Ублажи, Господи, благоволение Твоим Сиона, и да создадутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды в отношении все сожигаемое, тогда возложат на

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Воспоим все люди на раме херувимских, вознесшуюся со славою Христу и спасадившему нас одесную Отца песнь победную, яко прославися.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Ходатая Богу и человеком Христа, лицы ангельсти, видевшие с плотью вышних удивляхуся, согласно же воспеваху песнь победную, яко прославися.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, явшемуся Богу на горе Синайской и закон давшему Боговицу Моисею, от горы Илионские вознесшемуся плотью, тому все воспоим, яко прославися.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, Пречистая Мать Божия, воплощенного от Тебе, и от недр родителя не отступльшего Бога непрестанно моли, от всякого обстояния спасти, я же созда.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Воскресла сей тридневен по естеству бессмертной, и явился и сей единонадесятим и всем учеником, и востеклась и Христе к Отцу облаком носим всех творче.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Вопиет явственно, поя Давид Богодухновенный, взыди Господь к небесным в воскликновении и трубы шуме, и к началосветному Отцу доспе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, состаревшийся, Господи, мир многими грехми, обновив страстью Твоею и восстанием Твоим, вошел и си на сим облаком к пренебесным, слава славе Твоей.
1: И ныне присно и во веки веков, аминь. Владыку родила еси всех, всенепорочная владычице, страсть вольную приимшаго, и вошедша к своему Отцу, Его же не остави, аще и плоть взя.

0: слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Вошелось и жизнодавче Христе к Отцу, и вознеслось и род наш человеколюбче, неизреченным благоутробием Твоим.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Чини ангельсти и спаси человеческое естество, видевшее восходящее Тебе, непрестанно удивляем и воспевах у Тебя.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Ужасахуся ангельсти и лица Христе, зряще Тя стелесем вознесшися, и воспеваху святое Твое вознесение.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Естество человеческое Христе, тлением падшее восставил еси, и восходом Твоим вознесл еси, и с собою нас прославил еси.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас! Моли непрестанно чистое происшедшего от ложесен Твоих, избавитесь от прелести дьяволи, поющим Тя, Матерь Божию.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Возьмите врата небесная, все прииди Христос, Царь твари, в тело оболкся земное, горнейшим глаголах усилам дольнейшая.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Взыскав в Христе прельщенного прелестью змиевою Адама, яко всего оболкися, вошел иси и сел иси одесную, яко сопрестолен Отцу, поющим ангелом Тебе.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Земля празднует и ликует, радуется и небо, вознесением дней Творца твари, предъявлено соединившего расстоящееся хотением.
0: И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Смерти родивши разрушителя, единого бессмертного Бога, Дева Мати Всечистая, того присно умоли, умерщвляющая моя страсти уморить.

Матушку Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

0: седна в облаке небесное, оставив мир сущим на земли, вошел и сел и се одесную Отца, яко единосущен сему Сы и Духу, аще бое во плоти явился еси, но не приложен прибыл еси, тем же чаеше совершение конец, судите гряды на землю миру всему. Правосуди, Господи, пощади души наша, при грешении оставления даруя, яко Бог милостив рабом Твоим.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Вседна облаке небесное, оставив мир сущим на земли, вошел и сел еси одесную Отца, яко единосущен всему Сы и Духу, ащебо и во плоти явился еси, но не приложен прибыл еси, тем же чаеше совершение конец, судите гряды на землю миру всему. Правосуди, Господи, пощади души наша, при грешении оставление даруя, яко Бог милостив рабом Твоим.

0: слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Вознеслся еси во славе ангелов Царю, утешителя нам от Отца послав, тем же вопием слава Христе вознесению Твоему.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Яко взыди спас ко Отцу с плотью, удивишеся сему ангельское воинство и возопиша, слава Христе вознесению Твоему.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Ангельские силы горнейшим вопияху, врата возьмите Христу нашему Царю, Его же воспеваем вкупе с Отцем и Духом.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, Дева роди и матернее не позна, но матей уба есть, Девою же прибысть, Юже воспевающая, радуйся, Богородице, взываем.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Иисус же знадавец, приим, их же возлюби, на Илионскую гору восходит и сих благослови, и облаком носим, Отче, недра доспе, я же никак о жебе оставил.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Мир весь празднует, видимый и невидимый, к радости ангели ликуют, и человецы, славословящие непрестанно вознесение, плотью соединившегося нам благостью.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, разрушивый державу смерти, яко бессмертный Господи, бессмертие всем даровалось и человеколюбче, и вознеслся еси во славе, зрящим Тя честным учеником Иисусе Всесильне.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Блаженно чрево Твое, всенепорочное бысть, чрево Бо Адова, преславно истощившего, несказанно вместите сподобилось Иси, Его же моли спасти нас, поющих.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, исполнив веселье всяческое милость Тебе, горним силам с плотью пришел Иси.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, ангельские силы, в земле мы Тебе видевшие, врата взываху царю нашему возьмите.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, апостоли, видевши возвышаемо Спаса, с трепетом взываху царю нашему, слава Тебе.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, Деву по Рождестве поем Тебя, Богородице, Ты, бо Бога, Слово, плотью мирови родила еси.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, умертвив смерть Твоею смертью, Господи, в зем их же возлюбил еси, вошел еси на Масличную гору святую, и оттуда воссекл еси Христе к Твоему родителю облаком носим.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, странно Твое Рождество, странно Твое воскресение, странно и страшно Твое жизнодавче, еже от горы божественное вознесение, еже изобразуя Илья четвероконный восхождаше, воспевая Тя человеколюбче.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, зрящим апостолам вещаху ангели, муже Галилейский, что чудитеся, вознесению жизнодавца Христа, сей придет паки на землю судите миру всему, яко судия праведнейший.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь. Деву сохранив Тя по Рождестве нетленну, восходит Христос к Отцу Богородительнице, Его же не остави, ащи плоть прият из Тебе, мысленную же и одушевленную, за милость неизвестную.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Взыгравшися апостоли, зрящи на высоту дней зиждителя в землема, упованием духа и страхом завяху, слава восходу Твоему!
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Представши ангелей, вопиющих Христе, учеником Твоим, им же образом видесте Христа восходящего с плотью, паки приидет праведный всех судья.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Яко видишь Тебя, спаси наш небесные силы на высоту в земле мостелом, взываху глаголющее, велика владыка человеколюбие Твое.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, купину Тя неопалимую, и гору, и лестницу одушевленную, и дверь небесную достойно славим, Мария славная, православных похвалов.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Да каплют нам свыше облацы веселье вечное. Христос бо облаком, яко херувим и носимый, к своему Отцу восходит днесь.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Плоти явився подобием, прежде расстоящееся собрал еси воедино человеколюбче, и вознеслся еси щедрый в небесное, зрящим Тя учеником Твоим.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, что червлены ризы плоти соединившегося дебильству, святи ангели Христа, зряще вещаху, страсти честные, божественные, носящие образы.
1: И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Поем от раковицы зачатие, поем Твое неизреченное Рождество, им же избавихомся чистое тли и озлобления, и мрачного адова затворения.

0: Царь мира и спас душ наших, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь.
2: Еже о нас исполнив смотрение, и яже на земли соединив небесным, вознесался еси во славе Христе Боже наш, никако же отлучайся, но пребывай неотступный, и вопия любящим Тя, аз есим с вами, и никто же на вы.
3: Я же земли на земли, оставившие, я же пепельное перстие уступающие, придите воспрянем, и на высоту возведем очи и мысли, вперим виды, вкупе и чувства, на небесные врата смертные, не пщуем быти в масличной горе, и взирати на избавляющего на облацах носима, ото нюду Богосподь на небеса востече, и там, о, дар любезный дары, раздая апостолам своим, утешив я, як отец, и утвердив я, наставив яко сынов, и рече к ним, не разлучаюсь вас, аз есмь с вами, и не

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! На облаках света вознесися и спаси мир. Благословен Бог, Отец наш.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! На раму спаси заблудшее в зем естество. Вознесся Богу и Отцу, привел еси.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Вошедай во плоти к бесплотному Отцу. Благословен Бог, Отец наш.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Умерщвленное наше грехом естество в зем, Твоему свойственному Отцу спаси, привел еси.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас! От Девы рожця, Юже Богородицу соделал еси. Благословен Бог, Отец наш.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Светлый Тя свет суща, подъят облак Господи, от земли паче ума восприемлива, и небесней соборе восхвалиша со апостолы глаголющие, Боже, благословен еси.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Рукама все радующиеся восплещем, вознесением Христовым и воскликнем, взыди Бог во гласе трубне и седи одесную, яко сопрестолен Отцу во веки.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, поя древле Моисей великий взываше, да поклонятся восходящу Христу небесней ангели, яко всех царю, ему же зовем, Отце в Господе и Боже, благословен еси.
0: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. О чудес преславных, как вместила еси Бога невместимого, богорадованная плотью обнищавшего, и со славою многою в небесное вознесшегося днесь, и оживившего.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Во двою существу возлетевшего жизнодавца Христа на небеса со славою и Отцу сосидящего, священницы, пойте, люди, превозносите во все веки.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! От работы идольские тварь избавившего и представившего ту свободную Твоему Отцу, Тебе спаси поем и Тебе превозносим во все веки.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, своим схождением низложившего супостата и своим восшествием вознесшего человеки. Священницы, пойте, люди, превозносите во все веки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, херувимов превыше явилась иси Богородица чистая, во чреве Твоем сими носимого носившая, Его же со бесплотными человецы славословим во все веки.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, явившися умове апостолом в вознесении вещаху, что взирающе стоите, дивящися, сей восходя и в небесное, приидет и паки судите, и же на земли человеком, Судья сый един.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, дадим Богу величие, хвалы согласия воскликнем, воспоим, ликуем, руками же восплещем. Взыди, Бог наш, на небеса от земли, ангелам, архангелам, поющим всего, яко Владыку и Творца всех.
0: Благословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа, взяться превыше ангел, естество наше, древне отпадшее, и на престоле посаждено быть божественнее, паче смысла. Придите, торжествуем и воззовем, Господа, пойте дела и превозносите во все веки.
1: И ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Все Сын Твой, Богородице, пленив крестом Своим смерть, воскресе тридневен и учеником Своим явлся, востече к небесным, с ними же Тебе поклоняющийся поем и славословим во

о даров паче достижения, о таинство страшного, всеми бо владычествуяй от земли отходы, отходя к небесным, учеником посла Духа Святаго, просветившего сих смысл и огненный, сотворившего благодать.

Молодцы, ученичести, Господь рече, вы сидите во Иерусалиме, и азне спаслю вам утешителя другага, Отцу сопрестольно и мне равночестно, его же видите взимаемо и облаком святым.

взяться яви великолепие выше небес, плотью обнищавшего, и соседением Отца подчеся, естество наше отпадшее, торжествуем и согласно все воскликнем, и восплещем руками.

свет от света воссиявы, все непорочное из Тебе воссия, и черность безбожия всю разруши, и в ночи спящих просвети, всего ради всей подолгу Тебя вовеки присно ублажи.

0: учеником зрящим тебя вознеслся исти Христе к Отцу соседя, ангели предтекуще завяху, возьмите, брата, возьмите, царь Бог взыди к начальному свету славы.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Учеником зрящим тебя вознеслся иси Христе к Отцу соседя, ангели предтекуще завяху, возьмите, врата, возьмите, царь Бог взыди к начальному свету славы.

Солнцу и Луна, творите их все звезды и свет, творите их небеса небес, и вода ежели выше небес. Да восходит тебе Господь, и эти речи и выше, твой повелейся, знашься, поставили веки века, повеление положи, не мимо и нет. Творите Господа, земли, змеи, всем бездны, огни, град, снег, холод, бури, творящие слово Его, горы и все боги, и восходоносные, и все дети, звери и все скоти, внукани, и все пернаты, цари земские, и все люди, князи, и все слуги и земские, юноши и девы, старцы, с юнотами, да восхвалят тебе Господне, яко вознесись имя Твое единого, исповедание Его на земле и на небеси, и вознесет род людей своих песен, всем преподобным Его, Сыновом Израилем и Жеонем, приближающимся Ему. Господи, Господи, и песни новым поленинам всех преподобных, да возвеселится Израиля, святошим Его и сынами Сионе, возрадуется о царе Свое, да восхвалит Тебе Его в лице в тимпании, в салтире, да поет Его. Яко благоволит Господь любит своих и вознесет род Его спасение. Восхвалятся преподобные, во славе и возрадуются на ложе своих.

0: Еже нас исполнив смотрение, еже на земле соединив небесным, вознесся во славе Христе Боже наш, никак же тучайся, но пребывай неотступный, и вопия любящим Тя, аз есмь с вами, и никто же на вы. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, и же на всякое время и на всякий час, на небеси и на земле поклоняемый славим и Христе Боже, долготерпеливее, много милости и много благоутробнее, и же праведной любя и грешной милой, и же вся зовы ко спасению обещания ради будущих благ, сам Господи, прими наши в части и молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зов и болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, да поучениями к соблюдаемыми и наставляемыми, достигнем соединения веры в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослова, Родче, Сущую Богородицу, Тебя величаем, именем Господним, Святейший Владыка, благослови.
1: Боже, ущедренный и благословенный, просвети лице Твое на ныне, помилуй ныне.
0: Аминь.
1: Христе, свети истинный, просвещай, освящай всякого человека, грядущего в мир. Да знаменится на свет лица Твоего, да мне будем свет неприступный, и исправи стопы наших деланию заповедей Твоих, молитвами, нечистая Твоя Матерь и всех Твоих святых. Аминь.